Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им». Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адамы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу Святаго Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 4 июля по новому стилю или 21 июня по старому. И сегодня мы творим память священномученика Терентия, епископа Иконийского первого века, мученика Иулиана Тарсийского, пострадавшего в самом начале 4 века, преподобных 5 века Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мученика Арчила II, царя Иверского 8 века, и мученика Луарсаба II, царя Карталинского 16-17 веков. Священномучеников 20 века Иоанна Будрина, Алексея Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова, пресвитеров, преподобного Георгия Лаврова, исповедника архимандрита Даниловского, преподобного мученика Ионы Санкова, иеромонаха, и мученика Никиты Сухарева. Обретение мощей преподобного Максима Грека в 1996 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о преподобном Максиме Греке. Родившийся в 1470 году в греческом селении Арта, в миру Михаил Триволис происходил из аристократической семьи. Состоятельные родители дали ему прекрасное образование. Закончив школу на острове Корфу, он уже в 20-летнем возрасте баллотировался в совет этой самоуправляемой территории, но потерпел неудачу. После поражения Михаил уехал в Италию, главным образом для изучения языка и философии древних греков. Жил и занимался в Милане, особенно много во Флоренции. Предположительно, в 1505 году он уехал на Афон, где принял постриг в Ватопедском монастыре с именем Максим. В 1515 году великий князь Василий III попросил игумена монастыря послать ему монаха Савву для перевода духовных книг. Однако последний был настолько стар, что монахи решили послать вместо него энергичного Максима Грека. Максим не говорил по-русски, но поскольку монахи ручались за него, отправился в Москву и был встречен там с большой честью. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на псалтирь, затем толкование на книгу «Деяния апостолов» и несколько богослужебных книг. Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Но ввиду того, что славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в переводах. Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось. Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим перевел на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что в сию историю включены письма раскольника Ария, и сие может быть опасно для простоты. Этот отказ посеял рознь между преподобным и митрополитом. Несмотря на неурядицы, преподобный Максим продолжал усердно трудиться на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против мусульман, папизма, язычников, перевел толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю главы поучительные к начальствующим правоверных, в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый многострадальный период жизни преподобного. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены преподобному Максиму в вину, как умышленная порча книг. Тяжело было преподобному в темнице, но среди страданий преподобный стяжал и великую милость Божию. Через 6 лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь. Там он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим. преподобный написал автобиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Лишь через 16 лет после первого заключения преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение, то есть разрешили причащаться святых тайн. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр. Он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Ни гонения, ни заключения не сломили преподобного Максима. Преподобный Максим Грек скончался в Троицком монастыре в день памяти своего небесного покровителя, преподобного Максима Исповедника, 21 января 1556 года, и был погребен у северо-западной стены храма во имя сошествия Святого Духа на апостолов Троице-Сергиевой лавры. Над местом погребения преподобного была воздвигнута часовня. Она неоднократно перестраивалась и расширялась, а в 1938-40-х годах была уничтожена. Лишь в 1988 году, во время празднования тысячелетия крещения Руси на соборе, проходившем в Троице-Сергиевой лавре, среди новопрославленных русских святых канонизирован был и преподобный Максим Грек. Оставался открытым вопрос о местонахождении его святых мощей. К моменту общецерковного прославления над могилой не оставалось никаких видимых следов. Возникла необходимость в археологических раскопках. 24 июня 1996 года духовник лавры архимандрит Кирилл Павлов совершил молебен преподобному Максиму на начало доброго дела в Духовской церкви лавры. И уже 1 июля о результатах проведенных работ и об обнаружении честных останков преподобного Максима Грека был сделан подробнейший доклад святейшему патриарху Алексию I. Некоторое время мощи преподобного Максима покоились в Успенском соборе лавры. А 9 апреля 2013 года по благословению святейшего патриарха Кирилла они были торжественно перенесены обратно в Духовский храм. Преподобнее отче Максиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие наши слушатели, в нашем сегодняшнем эфире прозвучал православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. 27 июня 2026 года, в день празднования возвращения Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в город Ташкент и собора узбекистанских святых, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы города Ташкента. Его высокопреосвященству сослужили иеромонах Мефодий Абдусаидов, иеромонах Тихон Баймурадов, диакон Рустик Ковалев, иеродиакон Дорофей Башко, диакон Сергий Хон и диакон Виталий Володченко. По окончании божественной литургии в центре храма перед почитаемым тихвинским образом Пресвятой Богородицы было совершено славление, после которого митрополит Викентий обратился к духовенству и прихожанам со словом архипастырского назидания. «Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником иконы Божией Матери Тихвинская. И сегодня мы празднуем День всех святых в земле нашей ташкентской и узбекистанской просиявших. 27 июня – особый день для ташкентской епархии», – продолжил владыка. «Наша святыня, Тихвинская икона Божией Матери, была написана в 1910 году на Святой горе Афон для Благовещенского храма города Ташкента. Этот храм построили возле железнодорожного вокзала в честь великого события завершения строительства железной дороги, соединившей Ташкент с Самаркандом и другими городами. Для этого храма в Греции был написан этот образ в 1930-е годы. Храм был разрушен, многие святыни уничтожены или рассеяны, но эта икона чудесным образом сохранилась. Она оказалась на одном из ташкентских заводов, где ее использовали как рабочее место, стол для токарей. Позже один из рабочих забрал икону домой, подарил своей верующей матери ко дню ее ангела. Таким образом, святыня хранилась, пока эта женщина была жива. Однако ее родственники оказались не особо привержены православной вере. Икона Тихвинской Божией Матери была продана, попала на Западную Украину, а затем оказалась в одном из ломбардов Киева. Там ее увидел настоятель храма, святитель Михаила, первого митрополита киевского, отец Роман. Он рассказал приходу об этой находке, и люди собрали большую сумму, чтобы выкупить икону из плена. На обратной стороне образа написана вся его история, что он создан на Афоне для Благовещенского храма Ташкента. «Слава Богу, когда я об этом узнал», – продолжил владыка Викентий, – «то поехал туда. Поскольку это достояние нашего города, я попросил киевлян вернуть икону нам. Сначала в 2012 году ее привезли лишь на несколько месяцев, а затем вернули в Киев. Позже я обратился к митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру и к верующему народу с просьбой передать ее нам навсегда. Несмотря на множество искушений, милостью Божией все получилось, и святыня вернулась домой, в город Ташкент. За эти годы пребывания в Ташкенте икона многим помогала. Люди получают от нее исцеление, помощь в избавлении от многих бед и напастей. Возле руки Пречистой находится частица ризы Пресвятой Богородицы. Это величайшая святыня. Нам нужно знать это, рассказывать другим людям и не забывать милость Божией Матери». Возвращение иконы – это действительно великая милость, и мы должны беречь ее. Тихвинский образ имеет такое свойство. За наше беззаконие, нерадение и неуважение святыня может уйти к тем, кто больше о ней заботится и почитает. Мы не должны допустить ситуации, когда святыня может исчезнуть. В день второго обретения этой иконы храм должен быть полон народа, но, к сожалению, сегодня мы все заняты своими делами. Мы должны понимать, это наша драгоценность, и если мы ее потеряем, то потеряем все. говорите окружающим людям, чтобы они приходили к нашей святыне, молились перед ней, потому что Божья Матерь печется о нас и ждет от нас почтения и сыновней любви. Сегодня мы также отмечаем и собор святых Ташкентской и Узбекистанской епархии. У нас есть общий митрополичий праздник всех святых Средней Азии, который мы совершаем 8 сентября. А сегодня, в день Тихвинской иконы, мы сугубо вспоминаем святых именно нашей, Ташкентской епархии. Для нас большая честь, что на нашей земле жили люди, достигшие святости. Они воодушевляют нас жить церковно, благочестиво, честно и порядочно, чтобы созидать Царство Божие внутри себя. Дай Бог, чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых земли Узбекистанской Господь воспламенил наши сердца любовью к Церкви, к чистоте и святости, чтобы и нам достигнуть вечной радости со Христом в небесных обителях. 27 июня 2026 года напоминаем в день празднования возвращения Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в город Ташкент и собора узбекистанских святых. Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Сегодня предлагаю поговорить о том, что есть доверие к Богу и как научиться Ему доверять, и о том, что Он доверяет нам. Итак, батюшка, что такое доверие к Богу с христианской точки зрения и чем оно отличается от доверия, ну, скажем, другу или врачу?
2: Во-первых, не надейся на князя, на сыны человеческие, в них же не спасение. Поэтому друг и врач, конечно, это хорошие люди. И действительно, мы хорошим людям доверяем после того, как часто проверяем, так сказать, действительно ли там все у нас нормально. Друг есть настоящий друг, вот, а не тот, о котором пел Высоцкий. Вдруг оказался друг не друг и не враг, а так. Вот, и дальше, видите, дается проверка. Вот, если сразу не разберешь, то парня в горы тяни, ну, например, так. Или вот на СВО сейчас проверяют люди друг друга в военной обстановке. И врачи, кстати, там тоже видны сразу, насколько, так сказать, они самоотверженно трудятся над спасением раненых. Поэтому у нас здесь на Земле много способов проверить друг друга и самих себя. А вот что касается доверия Богу, то, во-первых, здесь надо знать, о ком мы говорим. Или если говорим о божестве, то о чем, да? Потому что когда о ком, то это об Отце, о Сыне, о Духе Святом. О Иисусе Христе, вот как Сыне Божьем. И когда мы говорим просто Бог, то это понятное дело, что мы говорим вот о природе божества, которая для нас раскрывается как жизнь, как сам Господь говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Вот как истина раскрывается, как любовь. Апостол Иоанн Богослов говорит, Бог есть любовь.

0: И тогда, конечно, нужно же все-таки знать, надо иметь какое-то представление об этих вещах, потому что, ну вот как можно, например, изобразить любовь? Ну, допустим, у вас есть лист бумаги там, или краски, или мольберт какой-нибудь, масляные краски, любые, какие хотите. Как вы изобразите любовь? Она неизобразима вообще. В принципе, неизобразим. Как истину можно было изобразить? Можно было бы. А ее невозможно изобразить. Это все вещи, так сказать, неизобразимые. И даже не вмещаемые в наш человеческий ум во всей полноте. А тем не менее, вот они так характеризуются свойства вот Божьи. Божество так характеризуется. И, в общем-то, дальше... Это раскрывается уже в Священном Писании. Священное Писание мы понимаем правильно только через священное предание, данное нам святыми отцами. Они как раз имели общение с Богом, они доверяли Богу, и Он доверял им написать то или иное. Вот и пророкам доверял, и они говорили, прямо так и начинали, как человек выходит, да, и говорит, так говорит Господь. Вот настолько Бог доверял этому человеку и поручал ему это, что Иезекииля или Иеремия, или Исаия, и другие пророки, Малахий, например, и прочие, да, вот выходили и говорили людям, вот так говорит Господь. Вот. Здесь, видите, взаимное доверие проявляется. Бог доверяет человеку, а человек доверяет Богу, что он действительно говорит именно от имени Бога, а не так, не просто так сочинил что-то, что ему на ум пришло. Поэтому здесь идет взаимодействие. Оно, кстати, с самого начала было заложено. Вот Бог доверяет человеку, показывая ему животных, а человек нарицает им имена, то есть он как бы раскрывает сущность, видение этих сущностей этих животных в свете истины божественной. И Господь принимает и соглашается с теми именами, которые дает Адам. Поэтому взаимодействие здесь человека и Бога установлено с самого начала. Как раз-таки проблема сейчас в том, что мы оторвались, мы перестали быть такими открытыми для истины, мы перестали быть открытыми для любви и в конечном итоге даже открытыми для жизни, то, что Бог есть жизнь. А тогда, не доверяя вот самим себе, что, кстати, очень плохо, потому что ведь Господь говорит, что... возлюби ближнего своего как самого себя. А у нас вот мне даже недавно было сказано, я тебя не люблю. Вот одна из прихожанок сказала, я себя не люблю. Я говорю, и напрасно. Но у нас вот это, если включить, допустим, телевизор, рекламу, то там, конечно, вот этот призыв полюби самую себя, в основном, кстати, к женщинам обращается. Вот, он сводится к тому, чтобы обеспечить себя всеми там помадами, красками, необходимым внешним видом и прочие вещи, что, конечно, никакой истинной любви к себе совершенно не имеет отношения. Потому что полюбить самого себя — это увидеть в себе образ Божий. Увидеть себя так, как увидел себя Симеон, новый богослов, когда он рассматривает себя и говорит, «Да чего же я хорош?» Ну, я уж не, сейчас недословно вот перевожу, да, но он просто прописывает себя всего, описывает и восхищается самим собой, потому что он, оказывается, весь светится. Ведь все тело его светлым становится. И он видит себя таким, каким бы хотел его видеть Бог. И восхитившись вот тем, как хочет его видеть Бог, он и говорит, вот оказывается, какой я по замыслу Божьему. И он достигает этого. Поэтому и называется одним из трех у нас всего три богослова. Это вот Иоанн Богослов, апостол и евангелист. Это Григорий Богослов, и это вот Симеон Новый Богослов. Только три человека имеют звание богословов. Это не значит, что другие чем-то умалены там, но вот тем не менее в церкви так закрепилось. Вот я Златоуст, допустим, Василий Великий и другие многие имеют такие значимые приставки к своему имени. Но вот а богослов только три, потому что они настолько прописывали, так сказать, видели в свете истины, вот соединялись с этим светом истины, что видели все так, как Господь показывает, и они радуются этой истине и той любви, которую Господь являет. Не случайно именно Иоанн Богослов определил, что Бог есть любовь. Вот. Но любовь — это требовательное, понимаете? То есть это сочетание единого — истина, любовь, жизнь и разум, кстати. И если от одного чего-то отказаться, то все остальное будет противоположностью. Отказался от разума — будет безумие. Отказался от любви — будет ненависть. Отказался от жизни — будет смерть. От истины отказался — ложь, значит. Вот мы как раз чаще всего находимся в падшем состоянии, мы находимся именно в том отношении, да, что у нас нет у нас полноценной жизни, нет у нас полноценной любви, нет знания истины. И в целом-то относимся подчас к тем, о ком сказано: «Речет безумен в сердце своем, нет Бог». Сказал: «Безумен в сердце своем, нет Бога». Вот. И из этих позиций мы дальше говорим: «А пусть Бог докажет, что Он есть, а пусть Бог проявит себя». Впрочем, если человек действительно ищет истины, ищет проявление Божьего, он его получает. Вот это несомненно так. И сам Господь говорит о том, что Он с нами до скончания века. Вот ищите и обрящите, стучите, и будет вам отворено. Вот, просите, и будет дано вам. Поэтому, если человек действительно ищет истину, то истина идет ему навстречу. Вот. Как доверять в таком вот нашем падшем состоянии? Я говорю, начинается все с того, что мы хотя бы теоретически, да, так скажем, на каком уровне дано, познаем о Боге, узнаем о Боге. А дальше начинаем идти по этому пути, потому что Господь же сказал: «Я есть путь». Вот. Надо идти по этому пути. Это каким образом? Вот, пожалуйста, первый шаг — это исповедь. Когда ты обозначил свои грехи, хотя бы так, как они написаны, так, как они у святых отцов обозначены. Причем самые такие серьезные грехи, скажем, блуд, прелюбодеяние, вот, к чему, кстати, к которым относится то, что сейчас именуется гражданским браком. Не лукавишь здесь, а понимаешь, что тот, которого имеешь, тебе не муж, тебе, да, как это было сказано в «Самарянке». И, соответственно, та, которую ты имеешь сейчас, не жена тебе, вы не зарегистрированы, вы не венчаны. Вот. Когда обличаешь участие там, или соучастие в убийстве, в том числе убийство во чреве, вот, аборты, когда обличаешь свое непочтение, нелюбовь к родителям и так далее. То есть вот когда хотя бы вот это... Тем более обращение там, к гадалкам, увлечение какой-нибудь темной магией, учением каким-нибудь зловредным. Вот это если обличаешь, тебе уже душе становится легче. Душе становится легче, она становится чище, и в этой в большем, так сказать, состоянии чистоты, как человек выходит из бани, он говорит, вот 100 потов там сошло, да, в бане у него, грязь смылась, и он даже лицом становится более светлым, и все тело становится таким чистым, вот чувствуется, что это человек из бани, это вышел. Да, здесь то же самое. Так и выходит человек после покаяния, хотя бы даже формального, хотя бы даже первоначального, но он уже очищен, то, что батюшка прочитал ему вот эти разрешительные молитвы. Вот как человек, Бог доверяет, что батюшке, простому батюшке, человеку тоже грешному, но дается, тем не менее, право взять и прочитать молитвы, что прощаются тебе грехи твои. Я ж недостойный, или властью данной прощаюсь от тебя от всех грехов твоих, вот от тех, которые названы. Дальше начинаешь внимательнее смотреть, а что еще осталось там, какие места души не омыты. Начинаешь их изучать, опять же, что там может быть. И вот святые отцы все прописали. Ты увидишь это, идешь опять на исповедь. А потом оказывается, что не можешь все это победить. Что чревоугодие, которое есть, допустим, у кого-то ревнивая натура, он ревнует постоянно. Сначала ревновал отца и мать, что они не так сильно его любят, как ему бы хотелось. Потом жену или жена, наоборот, мужа своего постоянно ревнует, или еще какие-нибудь грехи, которые болезни души. И вот начинает человек бороться, и вдруг оказывается, что он не может их победить. Но тогда начинаешь просить Бога: «Господи, победи во мне». Вот. Или дальше, конечно же, здесь второе таинство, таинство причастия, когда Господь входит прямо в человека и исправляет его изнутри, помогает ему. И опять доверие тогда становится еще больше у человека к Богу, потому что, а как же, вот сам Господь снизошел до меня грешного, чтобы меня спасти. Впрочем, он это показал как раз и на кресте, когда пожертвовал собой, чтобы проложить путь человека к Богу. Сам человек не может к Богу просто прийти. В отчаянии человек бывает в таком случае. Как же так? Я вот все стараюсь, я делаю, а как я приду к Богу? Ну, точно так же, как бывает, что, давайте так уж на простом языке покажем, вот человек увидел какую-то задачу, да, по физике, там, математике или химии, а решить ее не может. Ну, вот бьется и не может решить. И что же делать? Ну, либо не решать эту задачу, просто отбросить, да, ну ее надоело, или же искать того, кто поможет решить. Путь спасения, да, это такая задача. Найти, пройти этим путем. И ты понимаешь, что ты эту задачу не решишь сам. Тогда можно обратиться, задать вопрос, кто может решить эту задачу вместе с тобой. И вот это оказывается только Бог. Только Бог может решить эту задачу. Поэтому если ты ищешь жизни вечной, если ты ищешь истины, если ты хочешь, чтобы разум твой действительно получил вот это самое, как апостол говорил, имей ум Христов, то есть имей ум, который видит истину, так как она есть. И если ты хочешь научиться истинной любви, такой, как у Бога, такая, знаете, безграничная и в то же время требовательная любовь, вот, то вот, конечно, это можно сделать только обратившись к источнику, потому что оказывается, что Бог и есть источник всего этого. Если хочешь пить, то, наверное, идешь туда, где вода это есть, и берешь, набираешь, и пьешь. Вот. Так и здесь и Господь говорит, что той же самой самарянке говорит: если бы ты знал, кто с тобой разговаривает, то ты бы у меня просила пить, и я бы дал тебе воду живую. Такую, которую ты, имея в себе, никогда не возжаждешь больше. То есть тебя не будет томить жажда. Имеется в виду, конечно, жажда духовная. Что нам доверяет Бог? Я уже показал, в некоторых моментах это настолько велико доверие человека, Бога человеку, что вот он даже дает возможность через человека, человеку прочитывать те молитвы, соответственно, таинство совершать, в которых он сам соучастник. Он сам соучастник совместно. Поэтому в алтаре вот батюшки, когда причащаются, говорят, Господь посреди нас. И ответ: и есть, и будет. Вот всегда есть, всегда будет. В этом уже доверие, да, и мы доверяем здесь. Идет общее взаимное доверие. Я прихожу как священник в храм, я здесь доверяю тому, что все, что я делаю, соответствующие с правилами ведения службы по чинопоследованию, все это дает именно непосредственный тот самый результат, о котором прошу, который, вот, молясь там, и Господь содействует мне в том, чтобы все произошло так, как положено. То есть, вот, допустим, елей в таинстве соборования. Он действительно приобретает такие свойства, которые способны излечивать человека. Вода, которая служится на молебне, вот, или малое освящение, или великое освящение, тем более крещенская вода, она способна лечить, она способна вот, обладает такими свойствами, которые обычной воде не принадлежат. Тем более, когда речь идет вот о таинстве крещения, таинстве Евхаристии, таинстве исповеди. Великое совершается вот это доверие Бога человеку и человека Богу. Ну, а что касается, что нам еще Господь доверяет? Да он, вообще говоря, сотворивший нас в данное время, он доверил нам это время. Вот это время принадлежит нам, понимаете? Оно так принадлежало в свое время нашим предкам. Они сделали в нем свой выбор, определяли, свои отношения с Богом выстраивали. Вот Бог доверил им тогда выстроить эти отношения. Сейчас он доверяет это нам, вот как, мне как человеку, но и народу, которому я принадлежу, он доверяет тоже сделать свой выбор на данный момент, в данной эпохе, вот, в данное время. Поэтому Господь очень много нам доверяет. Надо только немножко потрудиться, чтобы осознать себе это доверие и самому тоже довериться Богу. А то, что касается, что называется, я доверяю Богу, теперь у меня все должно быть хорошо. А в каком смысле хорошо? Я уже исправился полностью, 100%. Я имею ум Христов, да, я имею вот это видение себя светлым и незапятнанным ни в чем, как Симеон Новый Богослов. Или что? Что произошло такое со мной? Да ничего пока еще не произошло такого. Вот, поэтому я ошибаюсь. Поэтому у меня не получается что-то, что я затеваю по своей воле, а оно не сложилось, не угодно Богу. Или наоборот, может быть, даже оно и угодно было бы Богу, если бы я делал все правильно, а я делаю неправильно. Вместо того, чтобы любить ближнего, я с ним поругался, вот, осудил и прочие вещи. Поэтому почему у меня все должно быть сразу хорошо, как многие ожидают? Но я же вот пришел в церковь, я же доверяю Богу, пусть он теперь мне сделает все хорошо. Он делает, чтобы ты спасся. А уже твои бытовые дела, да, поставил хозяйка молоко, а оно убежало. А что ж, Бог не мог, что ли, там удержать, чтобы оно не убежало? Бог сотворил законы, по которым в определенной степени нагретости происходит расширение. А ты уже должна была сама следить за тем, что происходит у тебя на плите. Не отлучайся и смотри. А поскольку у тебя многозаботливость великая, ты и туда, и сюда, и тут с подругой надо поговорить, и какие-то дела обсудить, и там вдруг что-то понадобилось. Ну вот, результат. Кого надо осуждать здесь? На кого пенять? Чаще всего надо пенять на самих себя, если мы действительно ожидали, что у нас сразу будет перенесение в рай, вот такой чисто здесь, земной, такой, что нам все становится хорошо, прекрасно, все получается, как мы хотим, Но как раз таки нет. Господь ведет нас по пути трудностей. Вот парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. И вот Господь нас не бросает одних, да, но идет совместно с нами, наблюдает за нашим путем постоянно, причем на всякое время и на всяком месте. И даже вот здесь замечательная, можно сказать, притча, которую Силуан Афонский предложил, что когда человек умирает и смотрит на свой жизненный путь и видит два следа, как бы два путника идут, и понимает, что один из следов принадлежит ему, а другой принадлежит Богу. И вот вдруг он видит, как один след исчез, и вспоминает, что это было самое тяжелое время в его жизни. И он тогда говорит Богу: «Господи, почему ж ты меня тогда оставил?» А Господь говорит: «Это не я тебя оставил». «А почему же, говорит, ты видишь, что ли, почему я вижу только одни следы?» «Ну, потому что я взял тебя на свои плечи». Вот таким вот образом Господь во всякое время так нам помогает и избавляет от многих бед. Ну, вот так вот, пожалуй, на этом, может быть, этот ответ следует завершить, чтобы каждый тоже мог понять, осознать и поучиться доверию Богу и себя передоверить Богу в своем жизненном пути.
1: Ну и завершающий вопрос сегодняшней программы. Как соотносится наше доверие Богу и Божье доверие к нам? Это какой-то взаимный процесс, который растет в любви? Или наше доверие Ему – это всегда вторичный акт, и это ответ на Его доверие к нам?
0: Во-первых, надо понять, что Бог нас творит, каждого человека, душа каждого человека творится Богом посредством душ родителей. Вот такая формула есть, да? И поэтому, конечно, Господь творит уже в состоянии любви, потому что Ему другое что-либо не свойственно. Творя вот по любви, Он одновременно, конечно, исходно доверяет нам, что мы откликнемся в своем жизненном пути, откликнемся на Его любовь к нам. Узнаем Его, полюбим Его и будем к Нему стремиться. Вот таким вот образом. Дальше, да, дальше весь жизненный путь, по сути, совершается именно в этом. Либо человек отвергает Божью любовь, Бог не перестает от этого любить человека, он только огорчается и видит, что в нем происходят такие изменения, которые не способны в этом человеке вмещать истину. Вот. И как будто его душа больна неизлечимой болезнью, раком. Он тогда ставит диагноз. Он говорит: «Ты не можешь быть здесь со мной, поэтому иди от меня». Вот. Ад — это как раз то место, куда уходит грешник, потому что он не может быть там, где эта истина настолько жжет, любовь Божья настолько испепеляет, что его в аду, ну, можно сказать, при всех там тамошних мучениях и этой бесконечности, бесконечного вот этого отвержения, да, тем не менее он там вот находится. А тот, который научился любить Бога, доверился Ему, он пребывает с Богом, он научился усваивать эту истину, божественную любовь, и обретает жизнь вечную. Вот такое взаимодействие постоянно в нашей жизни.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В синодальном отделе создадут платформу для системной и структурной работы с людьми в трудной жизненной ситуации. Новый проект отдела получил поддержку Фонда президентских грантов и называется «В храм пришел проситель». Помощь в рамках проекта получают как сами приходы, которые занимаются или хотят заниматься работой с просителями, так и обращающиеся с просьбами в храм люди. В работу с ними будут включены операторы горячей линии церковной социальной помощи, кураторы федеральных округов и представители приходских социальных служб. Синодальный отдел по благотворительности будет выполнять функцию единого общецерковного центра, координирующего данную деятельность в церкви. В рамках проекта запланированы не менее 10 выездов специалистов в регионы. Также для участников проекта будет проведен ряд обучающих мероприятий с привлечением профильных специалистов. Ну а следующая новость из Екатеринбурга. Опубликована программа 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Напомню, они пройдут в Екатеринбургской митрополии с 11 по 21 июля этого года. В уральскую столицу традиционно прибудут тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в главных событиях царских дней – ночной божественной литургии на площади перед храмом-памятником на Крови, где трагически завершилась жизнь царской семьи и ее верных подданных, и в царском крестном ходе – от храма на Крови до монастыря царственных страстотерпцев, на месте которого 108 лет назад были уничтожены августейшие останки. Царский крестный ход – это кульминационное событие царских дней. Но кроме этого запланированы и царские встречи, концерты, музыкальные вечера и много еще чего. Например, 11 июля в субботу в 16:00 в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» состоится встреча с Юрием Швецовым, а 12 июля в воскресенье в 15:00 с Екатериной Ивановной Недзельской. Эта встреча пройдет по адресу: город Екатеринбург, улица Царская, 8, зал центра «Царский». А в 18:30 того же дня царские музыкальные вечера пройдут на площадке исторического парка «Россия. Моя история». А в 19:00 на площадке зала центра «Царский» состоится концерт под названием «Царская тема в русской опере». 13 июля в понедельник основной площадкой «Царских дней» станет зал центра «Царский». Там пройдут мероприятия в 17:30 и 19:00. 14 июня во вторник ждем встречу с Владимиром Бойко, военным историком из города Москвы, и концерт авторской песни «И забыты те бригады на забытой той войне». Также состоится просмотр документального фильма под названием «Погибли за Францию» и поэтический спектакль «Крылья над бездной». С полной программой царских дней также можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской епархии. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про новый закон, точнее, про новую версию закона о домашнем насилии. Депутаты решили его дополнить и предложили ввести уголовную ответственность за побои от родственников. Раньше, а закон, напомню, с 2017 года действует, домашние побои, которые совершались впервые, являлись административным правонарушением, и только при повторном аналогичном эпизоде наступала уголовная ответственность. Сегодня депутаты предложили с первого раза вводить уголовную ответственность, и теперь этот закон касается родственников, а раньше он был направлен только на посторонних лиц. Кроме этого, предложено разработать целый ознакомительный курс для сотрудников МВД, чтобы они знали, как правильно обращаться с жертвами насилия. По словам члена Совета по правам человека, практически все пострадавшие от домашнего насилия сталкиваются с тем, что сотрудники МВД не знают, как вести себя с ними. И здесь речь идет именно об отсутствии алгоритма действий, которые исключают повторную травматизацию и насмешки. Она предложила ввести для сотрудников МВД целый курс, точнее его разработать. Всего скорее это будут некие опросники, например, в первую очередь у пострадавших спрашивать возраст агрессора, имеет ли он оружие, алкогольную или наркотическую зависимость. Ну и так далее, и так далее. Вот такое вот нововведение, дополнение к старому закону о домашнем насилии. Прокомментировать эту инициативу сегодня я попросила отца Владислава Берегового. Это руководитель по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии и настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Владислав, вам слово.
1: Ну, я бы не акцентировал внимание на нашей стране, но актуально, к сожалению, для всех стран. Чем дальше страна от христианских ценностей, не говорю религиозных, именно христианских, православных ценностей, тем сложнее стоит вопрос с домашним насилием, потому что даже в некоторых, не буду тыкать пальцем, ну, в некоторых обстоятельствах домашнее насилие чуть ли не узаконено. И вот мне можно только пожалеть участковых, с которыми общаюсь иногда на эту тему, которые не могут не отреагировать на вызов, приезжают, пытаются разобраться, видят факт насилия, причем вот от мужа, как правило, и начинают надевать наручники или что-то явно применять насильственную попытку вывода из дома, и тут начинаются избиения полицейских, и куда вы моего мужа тащите? Что вы творите, ироды окаянные? Куда вы его ведете? И мне припоминает, что даже советских времен, то ли фильм какой-то, то ли фельетон, люди-то не меняются. И очень сложно полицейским действовать в таких условиях. Буквально по той неделе читал Марины Ахмедовой пост о том, как, не помню, в каком городе, то ли муж, то ли сожитель, так конкретно избивал и ногами, и мусорным ведром уличным, то ли жену, то ли сожительницу. Видео было с камеры, так у подъезда все это происходило. И его смогли то ли арестовать, то ли вызвать на допрос, только потому, что заявление на него написали соседи, вот видя все это. То ли супруга, то ли сожительница, будучи хорошенько избита, ходила, его выпрашивала и, конечно, проклинает теперь соседей, которые вот лишили ее крепкого мужского плеча, бьет, значит, любит. Поэтому, конечно, это фантастическая проблема. Я вот сколько блогеров, столько лет, помню, она обсуждается. Вот, а давайте усложним, а давайте что-нибудь еще новое примем, давайте конкретизируем. Ну и, конечно, когда сталкиваешься с реальностью, думаешь, как же ввести в юридическое пространство эти сложно вводимые личностные отношения. Когда, с одной стороны, надо женщину оградить от явного безобразие, вплоть до предельных случаев, а с другой стороны, проработать ее созависимость, когда ты страдаешь от побоев, от психологического насилия, но не можешь не быть с ним. Вот это, конечно, архипроблема. И что касается поправки относительно уголовного производства. Но вот с первой фиксации побоев, ну, что-то здесь разумно на самом деле есть, потому что вторые могут быть или смертельными, или очень тяжелыми. Единожды солгавший, кто тебе поверит, единожды побивший, можно ли находиться в том присутствии дальше. Мне кажется, вообще поднимать руку на женщину в семье, на твою жену, которая твое продолжение, двое в плоть едину, вы теперь единое целое, то никто не будет себе по руке молотком бить. Почему ты жену бьешь? Что в голове этого человека? Что в голове этой женщины, которая остается? Да, понимаю, что у меня нет другого выбора, я не могу, куда мне уходить, я должна с ним жить. Ну, это все вот эти проблемы со зависимостью. Вот я его спасу, бывает такое, его любовью своей, реанимирую, как же он без меня, вообще непонятно куда, он уже сколько раз обещался с окошка выкинуть. И вот вспоминаю все эти герои Достоевского, из «Идиота», из «Игрока», вот эти все какие-то пришибленные своей эмоциональностью и зависимостью. И так что я все, что я хочу, как священник, как гражданин, чтобы не били никто никого. Ни мужья, жен, ни жены мужей, ни первые, ни вторые детей. Дети, чтобы не били родителей, значит, всяк уже бывает. Я за все хорошее, против всего плохого. И если человек не слышит свою совесть, не слышит заповеди, не слышит общественное какое-то порицание, то пусть он слышит закон, пусть он будет остановлен им. Мне, конечно, я не знаю, уменьшится ли количество насилия в семьях, потому что люди, которые бьют своих жен, они же понимают, что какая-то ответственность за это идет. Или вообще, или, но совершенно не боятся последствий. Или даже не думают о каких-то последствиях, ни юридических, ни уголовных, ни моральных, никаких. Просто вот у меня появилось желание, я по нему иду, как животное. Животное живет инстинктами, но не может проанализировать последствия съедения головы семьи какой-нибудь овечки. Как там бедные барашки останутся без папы. Нет,

0: кто-то мог украсть. Мы там обсуждали, это вот наше храмовое, не храмовое. Оказалось, все-таки не храмовое, но вот в процессе он приходит и начинает выяснять с ней отношения. Да, чего ты трогаешь мои вещи? Она еще как-то вот я отбрыкиваюсь от него, я становлюсь невольным свидетелем такого драмы. Вот, вот прямо здесь, вот в моменте, поэтому по горячим следам. Вы задаете вопрос, ну, барышня тоже там крепкая, вот она может его там с лестницы спустить и дверь закрыть, ночу где хочешь. Вот, хотя на самом деле хрупкая, 1.5 метра от силы, но, к сожалению, уже крепкая, потому что тщедушный, можно даже и отпор дать. Но далеко не всегда получается. Я тоже не понимаю, говорю, что ты в рехаб не сдашь? Вот, ну, нет уж других вариантов. Реабилитационный центр. Ну все, молчит, что ну вот же, а кто работать будет, а кто зарабатывать, да, ну и так далее. Тут какие-то деньги на детей. Ой, беда-беда. Вообще русский человек, как там Достоевский говорил, да, без Бога. А, ну, там не прямая цитата, это вообще такая общая концепция всех его произведений. Но без Бога все дозволено. Вот, и мы без Бога превращаемся просто в животных. Если у человека нет представлений о загробной жизни, о воздаянии, о грехе, о благодати, то да, я так поступаю, потому что могу. Какой-то борьбе с гневом, с раздражением, с эгоизмом, помяни нет. Ой. Ну, поэтому сил всем нашим законотворцам, законодателям, пусть примут такие законы, которые действительно будут работать. Ведь во всех этих полемиках в прошлых лет, насколько я помню, когда хотели принять какие-то отдельные законы, все упиралось в то, что, ну, ребята, законы-то есть уже все такие. То, что вы хотите принять, будет еще хуже. Давайте, может быть, что-то делать для того, чтобы работали уже существующие законы, а не под шумок провести какие-то такие законодательные акты, с помощью которых можно будет конфисковывать детей у семей и отдавать непонятно куда, если тебе только пальчиком пригрозили, тетрадкой с двойкой по лбу дали. Поэтому, знаете, надо внимательно, конечно, рассматривать любой законопроект, что туда хотят под шумок подвести, нет ли здесь какого-то двойного дна, который позволит нам или кому-то там причинить огромный вред нашим семьям. Да, вроде бы борясь за что-то действительно правильное, можно больше дров наколоть и благими намерениями умостить хорошенько дорогу в ад. Вообще, конечно, вот удивительно, что приходится говорить о том, что вода зеленая, вода мокрая, а женщин быть нельзя. У кого-то это норма, представляете, национальная традиция целая. Почему-то жена должна знать свое место. Мой отец бил мою мать, мой дед бил свою жену, вот я свою, а что не так, как бы, а то еще будут тут что-то думать о себе, возомнят о себе, что могут перечить мужу. И вот как вот с такими вот традиционными семьями вести диалог, какой полицейский будет мужа из таких семей выводить, тоже вопрос.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у программы «Точка зрения» находился отец Владислав Береговой. Батюшка был с нами на телефонной связи. Это руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии. А также настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Все начинается с молитвы. Жизнь и любовь, и даже смерть. А дверью вечность всем открыты. Лишь только б не кричать, а петь. Лишь только б прошептать «помилуй». Сказать обиженным «прости». И понимая, что простили, с надеждой от земли уйти.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам повести Николая Карамзина «Бедная Лиза».
1: Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестности города сего, как я. Потому что никто чаще моего не бывает в поле. Никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели, куда глаза глядят? По лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра. Великолепная картина, особливо, когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи ее пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся. Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними по желтым пескам течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснящихся стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада. Там молодые пастухи, сидя под сенью дерев, поют простые унылые песни и сокращают тем летние дни. Столь для них единообразны. Подали в густой зелени древних вязов блистает златоглавый Данилов монастырь. Еще далее, почти на краю горизонта, синеют Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные хлебом покрытые поля, лесочки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим. Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну. Туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природой. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря. Между гробов, заросших высокой травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины громных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в кельи и представляю себе тех, которые в них жили. Здесь вижу седого старца, преклонившие колено свои перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих. ибо все удовольствия исчезли для него в жизни. Все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах с бледным лицом, с томным взором смотрит в поле сквозь решетку окна своего. Иногда на вратах храма рассматриваю изображения чудес в всем монастыре случившихся. Там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами. Тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего Отечества, печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы. И когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от бедного Бога, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

но чаще всего привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминания о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах, я не люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби. В саженях 70 от монастырской стены, подле березовой рощицы среди зеленого лука, стоит пустая хижина без дверей, без окон, без полу. Кровля давно сгнила и обвалилась. Всей хижине лет за 30 перед сим жила прекрасно любезная Лиза со старушкой, матерью своей. Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро после смерти его жена и дочь обеднели. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю в наем и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего, ибо и крестьянки любить умеют. День ото дня она становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца 15 лет, одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь. Ткала холсты, вязала чулки, весной рвала цветы, а летом брала ягоды. И все сие продавала в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бьющемуся сердцу своему. Называла божеской милостью, кормилицей, отрадою старости своей, и молила Бога, чтобы он наградил ее за все то, что делает она для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать», — говорила Лиза. «Ты кормила меня своей грудью и ходила за мною, когда я была ребенком. Теперь пришла моя очередь ходить за тобой». «Перестань только крушиться, перестань плакать, слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих. Ах, она помнила, что у нее был отец и что его не стало. Но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойную и веселую. «На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы. Я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть. Что с тобой будет без меня? На кого тебя покинуть? Нет, дай Бог прежде пристроить тебя к месту. Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

0: Прошло года два после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой человек, хорошо одетый, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкой. «Продаю», – отвечала она. «А что тебе надобно?» «5 копеек». «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека и еще более закраснелась. И, потупив глаза в землю, сказала ему, что не возьмет рубля.
1: «Для чего же?»
0: «Мне не надобно лишнего. Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда ты не берешь его, вот тебе 5 копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы. Хотел бы, чтобы ты рвала их только для меня». Лиза отдала цветы, взяла 5 копеек, поклонилась и хотела идти. Но незнакомец остановил ее за руку. «Куда же ты пойдешь, девушка?»
1: «Домой». «А где дом твой?»
0: Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее. Может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались. Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с ней случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек?» «Ах, нет, матушка, я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос». «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку. У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город. Я всегда ставлю свечу и молю Господа Бога, чтобы Он сохранил тебя от всякой беды и напасти». У Лизы навернулись на глазах слезы. Она поцеловала мать свою. На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер. Надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владеет вами», — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в своем сердце. На другой день вечеру сидела она под окном, прила и тихим голосом пела жалобные песни. Но вдруг вскочила и закричала. Ах, молодой незнакомец стоял под окном.
1: «Что с тобой сделалось?» – спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела.
0: «Ничего, матушка», – отвечала Лиза робким голосом. «Я только его увидела».
1: «Кого?»
0: «Того господина, который купил у меня цветы».
1: Старуха выглянула в окно.
0: Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего.
1: «Здравствуй, добрая старушка», — сказал он.
0: «Я очень устал. Нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от своей матери, может быть, для того, что она не знала наперед, побежала в погреб, принесла чистую крынку, прикрыла чистым деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно. Но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил, и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу. И благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении, о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности и прочее, прочее, прочее. Он слушал ее с вниманием, но глаза его были... Нужно ли сказывать, где? И Лиза, робкая Лиза, посматривала изредка на молодого человека, но не так скоро молния блестит и в облаке исчезнет, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расстаться. Я сам по временам могу заходить к вам». Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела. Щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер. Она смотрела на левый рукав свой и щипала его правой рукою. Старушка с охотой приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого дурного намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. Становилось темно, и молодой человек хотел уже уйти. «Да как же нам называть тебя, добрый ласковый барин?» — спросила старуха. «Меня зовут Эрастом», — отвечал он. «Эрастом», — сказала тихо Лиза. «Эрастом». Она раз пять повторяла сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. Эраст простился с ними «до свидания» и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза, как он хорош и добр! Если бы жених был твой таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка, матушка, как этому статься? Он барин, а между крестьянами...» Лиза не договорила речи своей. Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст, был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил, скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена, бывшие или не бывшие, в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами, и в счастливой праздности все свои дни провожали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце давно искало. натура призывает меня в свои объятия. К чистым своим радостям, думал он и решился. По крайней мере, на время оставить большой свет. Обратимся к Лизе. Наступила ночь. Мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна. Но на сей раз желание ее не исполнилось. Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение. Рощи, кусточки оживились, птички спорхнули и запели. Цветы подняли свои головки, чтобы напиться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела, подгорюнившись. «Ах, Лиза, Лиза, что с тобой сделалось? До сего времени просыпалась вместе с птичками. Ты вместе с ними веселилась утром и чистая. Радостная душа светилась в глазах твоих, подобно, как солнце светится в каплях росы небесной. Но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу». Между тем молодой пастух на берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое, ах, я бы поклонилась бы ему с улыбкой и сказала бы приветливо: „Здравствуй, любезный пастушок, куда ты гонишь стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих. И здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей. Он взглянул бы на меня с видом ласковым, взял бы, быть может, руку мою. Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом. Вдруг Лиза услышала шум весел, взглянула на реку и увидела лодку. А в лодке Эраста.

Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам повести Николая Карамзина «Бедная Лиза». Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни всех Господь.

0: в Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Запущен проект перевода Библии на киргизский язык. Встреча, посвященная перспективам устного перевода Библии на киргизский язык, состоялась 25 июня в Библейском обществе Кыргызстана в городе Бишкек. В настоящий момент Библейское общество Кыргызстана работает над переводом Библии на высокий литературный киргизский язык. Уже принято решение о запуске пилотного проекта, рассчитанного на один год, в течение которого на киргизский язык будет переведена книга пророка Ионы с использованием методики устного библейского перевода. Этот перевод будет доступен в нескольких вариантах – в виде одноголосной аудиозаписи, многоголосного аудио с музыкой и звуковыми эффектами, а также в виде аудиозаписи, адаптированной под дастан – традиционный киргизский песенно-поэтический жанр. Дастан в киргизской культуре – это длинное эпическое песнопение, которое исполняют сказители дастанчи, повествующие о героях, легендарных или исторических событиях, как правило, под аккомпанемент камуза – национального трехструнного музыкального инструмента. По окончании перевода книга Ионы в виде устной версии запланирована апробация и сопоставление с действующим литературным письменным переводом. В случае благоприятной реакции целевой аудитории работа будет расширена, что позволит обеспечить кыргызскоязычных читателей полноценным, ясным и доступным текстом Священного Писания. Следующие новости из города Дамаска. Там Антиохийская церковь запустила интерактивный проект, который отображает географическое присутствие церкви на всех континентах. Проект создавался по благословению патриарха Антиохийского Иоанна. Первая версия платформы уже содержит более 85 всех необходимых данных о структурах патриархата. В дальнейшем этот реестр планирует регулярно дополнять актуальной информацией, которую будут присылать сами епархии и общины. Интерактивная карта охватывает не только храмы, но и административные центры, а также различные институты, находящиеся под юрисдикцией Антиохийской церкви. Ну и к следующим новостям выпуска. На этот раз из Москвы. Предмет под названием «Духовно-нравственная культура России» начнут вводить в школах во втором полугодии этого года. Новый предмет будет введен в пятых классах со второго полугодия этого учебного года, а со следующего к нему добавятся шестые и седьмые классы. Как ранее говорил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. В пресс-службе Минпросвещения уточнили, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. А над содержанием курса трудился в том числе и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В основном вести урок придется учителям истории и обществознания. Ну и последнее сообщение выпуска. Представители 8 православных церквей совершили совместную литургию в Греции. Ежегодные церковные торжества под названием «Павлия-2026», посвященные памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, завершились в греческом городе Верия. Кульминацией праздника стала торжественная божественная литургия, в которой приняли участие представители 8 поместных православных церквей. Праздничное богослужение состоялось 29 июня в старом кафедральном храме Верии, на месте, где по преданию проповедовал апостол Павел. Литургию возглавил митрополит шведский Клеопа, представляющий Константинопольский патриархат. Напомню, форум под названием «Павлия» проводится уже более 3 десятилетий. В его программу обычно входят богословские конференции, богослужения и культурные мероприятия, посвященные памяти апостола Павла. Во время праздничной литургии верующие смогли поклониться частице мощей апостола Павла, которая хранится в Верийской митрополии. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 4 июля по новому стилю или 21 июня по старому. И сегодня мы творим память священномученика Терентия, епископа Иконийского первого века, мученика Иулиана Тарсийского, пострадавшего в самом начале 4 века, преподобных 5 века Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мученика Арчила II, царя Иверского 8 века, и мученика Луарсаба II, царя Карталинского 16-17 веков. Священномучеников 20 века Иоанна Будрина, Алексея Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова, пресвитеров, преподобного Георгия Лаврова, исповедника архимандрита Даниловского, преподобного мученика Ионы Санкова, иеромонаха, и мученика Никиты Сухарева. Обретение мощей преподобного Максима Грека в 1996 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о преподобном Максиме Греке. Родившийся в 1470 году в греческом селении Арта в Миру, Михаил Триволис происходил из аристократической семьи. Состоятельные родители дали ему прекрасное образование. Закончив школу на острове Корфу, он уже в 20-летнем возрасте баллотировался в совет этой самоуправляемой территории, но потерпел неудачу. После поражения Михаил уехал в Италию, главным образом для изучения языка и философии древних греков. Жил и занимался в Милане, особенно много во Флоренции. Предположительно, в 1505 году он уехал на Афон, где принял постриг в Ватопедском монастыре с именем Максим. В 1515 году великий князь Василий III попросил игумена монастыря послать ему монаха Савву для перевода духовных книг. Однако последний был настолько стар, что монахи решили послать вместо него энергичного Максима Грека. Максим не говорил по-русски, но поскольку монахи ручались за него, отправился в Москву и был встречен там с большой честью. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на псалтирь, затем толкование на книгу «Деяния апостолов» и несколько богослужебных книг. Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Но ввиду того, что славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в переводах. Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось. Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим перевел на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что в сию историю включены письма раскольника Ария, и сие может быть опасно для простоты. Этот отказ посеял рознь между преподобным и митрополитом. Несмотря на неурядицы, преподобный Максим продолжал усердно трудиться на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против мусульман, папизма, язычников, перевел толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю главы поучительные к начальствующим правоверных, в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый многострадальный период жизни преподобного. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены преподобному Максиму в вину, как умышленная порча книг. Тяжело было преподобному в темнице, но среди страданий преподобный стяжал и великую милость Божию. Через 6 лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь. Там он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим.
преподобный написал автобиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Лишь через 16 лет после первого заключения преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение, то есть разрешили причащаться святых тайн. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр. Он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Ни гонения, ни заключения не сломили преподобного Максима. Преподобный Максим Грек скончался в Троицком монастыре в день памяти своего небесного покровителя, преподобного Максима Исповедника, 21 января 1556 года. И был погребен у северо-западной стены храма во имя сошествия Святого Духа на апостолов Троице-Сергиевой лавры. Над местом погребения преподобного была воздвигнута часовня. Она неоднократно перестраивалась и расширялась, а в 1938-40-х годах была уничтожена. Лишь в 1988 году, во время празднования тысячелетия крещения Руси на соборе, проходившем в Троице-Сергиевой лавре, среди новопрославленных русских святых канонизирован был и преподобный Максим Грек. Оставался открытым вопрос о местонахождении его святых мощей. К моменту общецерковного прославления над могилой не оставалось никаких видимых следов. Возникла необходимость в археологических раскопках. 24 июня 1996 года духовник лавры архимандрит Кирилл Павлов совершил молебен преподобному Максиму на начало доброго дела в Духовской церкви лавры. И уже 1 июля о результатах проведенных работ и об обнаружении честных останков преподобного Максима Грека был сделан подробнейший доклад святейшему патриарху Алексию I. Некоторое время мощи преподобного Максима покоились в Успенском соборе лавры. А 9 апреля 2013 года по благословению святейшего патриарха Кирилла они были торжественно перенесены

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к римлянам апостола Павла, глава 13. Стих 1. Начальники, суть Божьи слуги, повинуйтесь им. Стих 8. Любовь есть исполнение закона. Стих 11. Облекитесь в оружие света. Стих 1. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Стих 2. Посему противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Стих 3. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Стих 4. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга от мстителя в наказание делающему злое. Стих 5. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Стих 6. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно заняты. Стих 7. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Стих 8. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Стих 9. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Стих 10. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Стих 11. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Стих 12. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Стих 13. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Стих 14. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Послание к римлянам апостола Павла, глава 14, стих 1. Что ты осуждаешь или унижаешь брата твоего? Стих 13. Царствие Божие, праведность, мир и радость. Не делать ничего, от чего брат твой соблазняется. Стих 1. Немощного в вере. Принимайте без споров о мнениях. Стих 2. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Стих 3. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Стих 4. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Стих 5. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Стих 6. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Стих 7. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Стих 8. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Стих 9. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Стих 10. А ты что осуждаешь брата своего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Стих 11. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Стих 12. «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу». Стих 13. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Стих 14. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Стих 15. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищу того, за кого Христос умер». Стих 16. «Да не хулится ваше доброе». Стих 17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Стих 18. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Стих 19. «Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Стих 20. «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Стих 21. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Стих 22. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Стих 23. «А сомневающийся, если и ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех». Стих 24. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». Стих 25. «Но которое ныне явлено и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Стих 26. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь. Послание к римлянам апостола Павла, глава 15, стих 1. «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас». Стих 8. «Христос сделался служителем для обрезанных и для верующих из язычников». Стих 14. «Павел, служитель Иисуса Христа у язычников». Стих 22. Намерение посетить Испанию после доставки подаяний в Иерусалим. Стих 1. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Стих 2. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Стих 3. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Стих 4. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Стих 5. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Стих 6. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Стих 7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божию. Стих 8. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам». Стих 9. «А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Стих 10. Еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». Стих 11. И еще: «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Стих 12. Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут». Стих 13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Стих 14. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Стих 15. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, поданные мне от Бога благодати». Стих 16. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Стих 17. «Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Стих 18. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом». Стих 19. «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Стих 20. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Стих 21. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Стих 22. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Стих 23. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам. Стих 24. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. Стих 25. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Стих 26. Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Стих 27. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Стих 28. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. Стих 29. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Стих 30. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, стих 31, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Стих 32. Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Стих 33. Бог же мира да будет со всеми нами. Аминь. Послание к римлянам апостола Павла, глава 16. Стих 1. Одобрение Фивы, приветствие отдельным верующим в Риме. Стих 17. Предостережение против производящих разделения. Стих 21. Приветствие от сотрудников Павловых и благословения. Стих 1. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Стих 2. Примите ее для Господа как прилично святым и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим и мне самому. Стих 3. Приветствуйте Прескиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе. Стих 4. Которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Стих 5. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Стих 6. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Стих 7. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Стих 8. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Стих 9. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Стих 10. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Стих 11. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса, тех, которые в Господе. Стих 12. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Стих 13. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матери его и мою. Стих 14. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Стих 15. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Стих 16. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Стих 17. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Клоуны, которые поддерживают людей в больницах, впервые смогли повысить свою квалификацию. В России вручили первое удостоверение о повышении квалификации по программе «Основы деятельности в сфере медицинской клоунады». Обучение организовал фонд «Здесь с тобой», сформировав первую московскую школу медицинских клоунов. Компания работает с 2023 года, а программы повышения квалификации реализует только с этого года. Программа состояла из лекций и тренингов, на которых действующие медицинские клоуны рассказывали об истории клоунады в больницах, развивающейся в России более 20 лет, и делились своим уникальным опытом. Например, Алена Москайкина, которая прошла обучение, делится: «Я счастлива, что у меня есть такая возможность развития в медицинской клоунаде. Это деятельность для людей и про людей. Мой путь от волонтерства к профессии подтверждает, что при большом желании и постоянном обучении возможно идти к своей цели. Удостоверение – это подтверждение важности и нужности работы клоунов в лечебно-профилактических учреждениях». Торжественное вручение удостоверений, как и мастер-классы, дополнившие онлайн-курс, также отмечается, что выпускники школы клоунов уже приступили к следующему этапу. В частности, начали стажировку с опытными клоунами в клиниках города. Лучшие из стажеров будут приглашены в команду. Я напомню, что Центр развития медицинской клоунады под названием «Здесь с тобой» – это первая в России организация с образовательной лицензией по данному профилю. Подать заявку могут все желающие от 21 года из любого региона страны. Программа будет интересна как тем, кто уже посещает больницы в качестве клоуна, так и тем, кто хочет познакомиться с основами терапевтической клоунады. Но и к другим сообщениям выпуска «Они из Тулы». Патриарх Кирилл осветил в Тульском Кремле отреставрированный Успенский собор 18 века с уникальной росписью стен. В сослужении архиереев и клириков предстоятель Русской Православной Церкви осветил собор великим чином, а затем возглавил в нем литургию. После богослужения митрополит Тульский Ефремовский Алексий приветствовал святейшего и преподнес ему смоленскую икону Божьей Матери. Со своей стороны патриарх Кирилл подарил икону Божьей Матери знаменье, а для других храмов Тульской епархии передал страстные Евангелия. Затем состоялось вручение церковных наград, а всем участникам богослужения в этот день подарили иконки Успения Пресвятой Богородицы с патриаршим благословением. Ну и также напомню, что Успенский собор Тульского Кремля является выдающимся памятником русского зодчества 1860-х годов. Его комплексная поэтапная реставрация проводилась с 1966 года. Художественная роспись собора является единственной сохранившейся в таком объеме работой иконописной мастерской Афанасия Шустова. В систему росписей включены изображения семи вселенских соборов на северной и южной стенах, а еще цикл евангельских притч. Историческую ценность представляет и редкий в иконографии текст на дверном откосе северной стены, в котором указаны фамилии 36 мастеров, исполнителей живописных работ. Этот фрагмент настенной живописи является важным источниковедческим историческим документом и своего рода авторской подписью художников, слава которых не угасла спустя столетия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: более 30 тысяч человек. Расскажите о том, какие основные программы у вас есть, как вообще создавался фонд, расскажите его историю.
1: Фонд действительно был открыт в 2015 году. Изначально он открывался с помощью портала «Православие и мир». Фонд оказывал поддержку для многодетных семей. Но за первый год работы стало понятно, что большее количество обращений, которые в фонд поступают, это все-таки лечение и реабилитация, и запрос в основном медицин. Соответственно, с конца 2015 года мы разработали нашу программу лечения и реабилитация, в рамках которой мы оказываем адресную поддержку людям в оплате лечения, реабилитации, медикаментов, операций, собственно, всего, что касается медицины, что нельзя получить в рамках госгарантий, квот, ВМП, ОМС и так далее. Это, собственно, наше такое основное направление. Все заявки приходят вот непосредственно на программу лечения и реабилитации. Помимо этой программы у нас есть программа про реабилитацию, в рамках которой мы оплачиваем стажировки специалистов из различных регионов, ведущих реабилитационных центров. Это специалисты по физической терапии и эрготерапии. Здесь уже помощь строится немножко по-другому. Здесь помощь уже не одному человеку, да, а инвестиция в качество помощи тысячам пациентов, которые потом будут проходить реабилитацию этих специалистов у себя в регионе. Вот. Это, собственно, так вот вкратце, если еще у нас есть одна из наших программ юридическая служба. Это когда человеку очень часто нужны не деньги, а понимание, как получить лекарство, квоту, инвалидность, реабилитацию, куда жаловаться при отказе, какие документы собрать. И здесь грамотная юридическая помощь иногда имеет менять ситуацию сильнее, чем разовая финансовая поддержка. Все, по сути, эти программы, которые есть в фонде, они дополняют друг друга. Мы не хотим быть фондом, который просто оплачивает счет и на этом исчезает. Наша основная задача все-таки помочь человеку пройти путь от растерянности, страха, непонимания ситуации до факта получения лечения, восстановления и максимально возможной самостоятельности. Вот. Не знаю, ответила ли на ваш вопрос, но вот в целом вот такой историей мы занимаемся.
0: Про какую помощь в первую очередь идет речь? И вообще как так получается, что человек не может получить помощь, которая положена ему по ОМС?
1: Вы знаете, разные ситуации, абсолютно разные есть. Например, человек не знает, как получить техническое средство реабилитации. Оно ему показано, например, инвалидная коляска. И он не знает, как правильно себя смаршрутизировать в этой ситуации. И в данном случае наши юристы помогут ему с маршрутом, куда обратиться, какое заявление написать, как это все происходит, и, собственно, помочь человеку с получением этого технического средства. Это вот конкретный пример, да, но примеры бывают разные. Это могут быть и лекарственные препараты, которые должны выдаваться по ОМС, но по тем или иным причинам, например, регион не закупает эти лекарственные препараты, тогда наша юридическая служба оказывает поддержку в написании, собственно, подготовки документов, при необходимости судится, при необходимости пишут апелляции для того, чтобы этому пациенту все-таки выдали назначенные лекарственные препараты в рамках господдержки.
0: Как происходит отбор людей, которым вы помогаете, и вообще какова цепочка, по которой человек проходит сразу после обращения?
1: Вы знаете, мы проверяем большое количество документов, когда к нам человек обращается. И эта цепочка, она, собственно, она не про недоверие к человеку, это скорее ответственность перед теми, кто жертвует фонд деньги, и перед самими подопечными, собственно. Сначала мы изучаем все медицинские документы и понимаем, что именно необходимо человеку. Потом проверяем, можно ли получить эту помощь в рамках поддержки госгарантии, ОМС, ВМП, региональных программ, через льготы или другие государственные механизмы, которые существуют. В этом процессе участвуют и координаторы, которые первые обрабатывают обращения, и юристы, и при необходимости врачи или профильные эксперты, которые занимаются той или иной нозологией или тем или иным вопросом. Если помощь можно получить бесплатно, мы не просто отвечаем, это не наш случай, например, да, мы помогаем человеку пройти этот путь, то есть уже подхватывают юристы или медицинские координаторы.

0: уже дальше ведут этого человека до получения фактического результата. А если помощь нельзя получить бесплатно или государство не успевает помочь в ситуации, где нельзя ждать, тогда вопрос рассматривается фондом. Мы смотрим на финансовую ситуацию семьи, потом смотрим все медицинские выписки, смотрим вплоть до того, что мы можем запросить акт материально-бытового обследования семьи. Потому что ресурсы фонда ограничены и должны в первую очередь идти тем, кто действительно не может справиться самостоятельно. Иногда это выглядит достаточно строго, но именно так строится честная благотворительность, на мой взгляд. Нам важно, чтобы помощь получал тот, кому она действительно необходима, и каждый рубль работал максимально эффективно.
1: Есть те, кому вы уже успели помочь. Вот расскажите теперь о них немного.
0: Ну, так как мы не ограничиваемся ни на залоги, ни возрастом, ни вероисповеданием, то есть у нас нет ограничений, к нам может обратиться любой человек, в том числе граждане ближайших государств. То есть это не только мы не ограничиваемся только Российской Федерацией. Это абсолютно разные запросы. Это запрос на оплату операции на сердце. Это вопрос оплаты медицинской реабилитации после тяжелейшей травмы. Это и генетические исследования для детей, которым длительное время не могут поставить диагноз. На самом деле историй много. Наша адресная помощь сейчас насчитывает уже больше 5500 кейсов. Поэтому, если честно, вот так сходу, но это точечные истории будут. Поэтому не знаю, насколько будет интересно детализировать это все. Но в целом могу рассказать историю одного молодого человека, который обратился, его родители обратились к нам за помощью, когда травма только произошла. Он упал, ударился головой о ребрик, хочу сказать, о бордюр, простите. Случилось кровоизлияние в головной мозг. Парнишку сразу отправили по скорой в больницу. Он находился длительное время на ИВЛ, в реанимации, и после того, когда его выписали, он был в очень тяжелейшем состоянии, то есть практически вегетативном. И непонятно было, что с ним делать дальше, потому что когда человек находится в паллиативном статусе, а люди в тяжелейшем состоянии после травмы, это сразу ставят паллиативный статус, то чаще всего на реабилитацию по ОМС, вот сходу, да, для восстановления, его могут не взять по его состоянию. Соответственно, могут взять только частные реабилитационные центры, которые достаточно хорошо там оборудованы, у которых есть специалисты, которые не боятся взять вот в таком тяжелом состоянии пациента. Вот. Соответственно, мы ему помогали в оплате медицинской реабилитации на первых порах. В дальнейшем также помогали оплачивать медицинскую реабилитацию еще порядка нескольких лет. И сейчас молодой парень практически полностью восстановился, сам себя обслуживает, разговаривает, передвигается на своих двоих ногах. И это как бы вот та история успеха, когда фонд был не заменой государства, да, а вот именно поддержкой в тех случаях, когда государство не справлялось. Вот, ну вот такой вот кейс. У нас таких кейсов на самом деле очень много. И вот они все примерно одинаковые.
1: Как правило, когда мы говорим про любой благотворительный фонд, сразу представляется, что туда обращаются одинокие матери, старики, тяжелобольные люди, может быть, даже люди с ВИЧ или бывшие заключенные. Так ли это? Кто к вам приходит?
0: С учетом того, что у нас есть и многодетные матери-одиночки, и пожилые, но вот заключенных не было, иммигранты были, да. И такое в нашей истории случалось. Смотрите, здесь вот прям у нас такая расширенная категория граждан, которые могут к нам обратиться, поэтому детализировать точечно, опять же, не могу. У нас действительно есть программа помощи многодетным семьям, так как мы изначально открывались как помощь многодетным семьям, и она остается у нас одной из программ, где мы оказываем поддержку. Сейчас вот из последних кейсов к нам обратилась семья многодетная, у них 6 детей, они из региона, из глубин. Произошло так, что у них сгорел дом, и средств, которые имела семья, не было достаточно для восстановления дома. Соответственно, наш фонд открывал сбор средств на оказание поддержки этой семье на строительные материалы. И эта семья благополучно в течение полугода смогла восстановить себе дом и переехать туда на постоянное место жительства. Вот такие кейсы тоже бывают. Вот. Что касается детей, дети тоже очень разные. Самые такие яркие истории, скорее всего, это про сердце, потому что когда у ребенка заболевание сердца, есть два варианта пути решения проблемы. Ну вот на конкретном диагнозе можно рассказать, да, дефект межпредсердной перегородки. В нашей стране лечат так, то есть есть операция на открытом сердце и есть эндоваскулярная операция, которая закрывает этот дефект таким маленьким зонтиком, который называется окклюдер. Очень часто врачи, по большей части, сейчас уже в 2026 году назначают операцию именно эндоваскулярным методом, потому что он более щадящий, то есть нету вот этого длительного срока восстановления. Все-таки операция на открытом сердце, она дает большое количество осложнений, могут возникнуть большое количество осложнений. И реабилитация после такого метода лечения, она достаточно длительная, там, от 6 месяцев. Когда при эндоваскулярном закрытии порога сердца восстановление происходит буквально за считанные дни. То есть 3-5 дней, и ребенка выписывают из больницы, и ребенок может уже по факту начинать полноценную жизнь. Вот таких вот кейсов у нас очень много, когда приходят семьи, когда нету квоты, у региона нету квоты, или, например, ребенку назначили операцию на открытом сердце, а врачи говорят, что все-таки есть возможность закрыть с помощью окклюдера. И вот такие вот кейсы мы берем, и здесь вот прям очень быстро и наглядно виден результат. То есть мы оплатили, мы собрали, а через 3 дня ребенок практически полностью здоров.
1: Ну и расскажите теперь о том, кто с вами работает, почему люди приходят к вам и кто эти люди?
0: Ну, на самом деле наша команда фонда не такая большая, у нас порядка 26 человек, которые работают у нас, так сказать. И у нас есть дополнительно наши эксперты, мы их так называем. Экспертов мы привлекаем самостоятельно в коммуникации, в проверке документов этих подопечных. Если возникает вопрос, действительно ли данный вид лечения, лекарственные препараты помогут этому человеку. То есть мы по факту мы не запрашиваем второе мнение или ищем выход из этой ситуации. Да, мы просто хотим подтвердить, действительно ли это лечение окажется эффективным именно вот для конкретного пациента. Но это по большей части история личного общения наших сотрудников с этими экспертами. Мы сотрудничаем с более 64 реабилитационных центров, например, по всей России. И в каждом этом реабилитационном центре мы можем проконсультироваться по тому или иному пациенту, то есть спросить мнение, насколько будет эффективна реабилитация, какая реабилитация и куда лучше направить пациента, где восстановление будет максимально эффективным в его случае.
1: Вот, кстати, про другие фонды и НКО. Я знаю, что вы с ними сотрудничаете. Расскажите, как строится это сотрудничество и зачем оно, как это помогает?
0: Да, конечно. Смотрите, ни один фонд не может закрыть все потребности человека. У каждого есть своя специализация, опыт, там, география, экспертиза, ресурсы разные у фонда. Поэтому сотрудничество между некоммерческими организациями — это вот как раз это не про конкуренцию, как в бизнесе, да, например, а способ помочь человеку быстрее и качественнее, я бы так сказала. Единые подходы к проверке обращений особенно важны в медицинской благотворительности. Они помогают не дублировать помощь, не собирать средства на то, что можно получить по ОМС. и, собственно, не перегружать семьи, чтобы они в большое количество фондов отправляли свои документы и рассказывали одну и ту же историю по 10 раз, что, в принципе, семья и так уже находится в тяжелом состоянии, а им еще приходится вот по 10 раз рассказывать одно и то же. Большая часть наших коллег готовы договариваться, особенно когда речь идет о конкретной пользе для конкретного подопечного. Например, фонд, наш фонд развивает просветительские и образовательные форматы для специалистов других некоммерческих организаций по вопросам медицинских прав и маршрутизации пациентов. Это делает наша юридическая служба. И мы, например, предоставляем все эти материалы бесплатно для наших коллег, для ознакомления. Также у нас бывают кейсы, когда мы передаем от нашего фонда в другой фонд подопечного для того, чтобы мы продолжили оказывать помощь. То есть вот так, такие сотрудничества у нас тоже есть и с достаточно большим количеством фондов. Также и наши коллеги могут передать нам пациента своего подопечного для продолжения оказания помощи, поддержки этому подопечному. Есть кейсы, когда в фонды приходят, приходит обращение, а, например, они не занимаются той или иной нозологией. Соответственно, они в партнерстве с нами передают это обращение. Дальше мы уже начинаем коммуницировать с подопечным, открываем на него сборы и оплачиваем лечение. Стараемся друг друга не дублировать. Это очень важно, чтобы один фонд не собирал, несколько фондов не собирали на одно и то же. Потому что, во-первых, за счет этого теряется доверие нашего основного нового жертвователя, в связи с чем мы обязательно консультируемся с коллегами перед тем, как открывать сбор средств на того или иного подопечного, и смотрим, проверяем, есть ли, когда были открытые сборы. Ну, собственно, вот такой формат работы у нас происходит с другими некоммерческими организациями.
1: Ваша работа связана со стрессом. Как вы с ним справляетесь и что помогает вам не выгорать?
0: Это действительно одна из самых сложных частей нашей работы, потому что мы каждый день видим тревогу, боль, тяжелые диагнозы, отказы. Делать вид, что это никак не влияет на команду, было бы нечестно. Для нас важно, чтобы сотрудники наши не оставались с тяжелыми историями один на один. Поэтому мы обсуждаем сложные случаи внутри команды, распределяем нагрузку, можем подключить психологов при необходимости, если понимаем, что человек эмоционально перегружен. Каждый четверг мы собираемся всей командой фонда для того, чтобы рассматривать все обращения, которые поступили за неделю в фонд. И мы это делаем вместе. Мы не нагружаем одного конкретного специалиста, а делаем это вместе, чтобы это, знаете, своего рода такой тимбилдинг, когда мы вместе понимаем, для чего мы это делаем и для чего мы здесь находимся, и что это даст и какой это эффект принесет. Вот. За счет вот этого волшебного ритуала мы, так сказать, стимулируем нашу деятельность, и не могу сказать то, что мы вот прям как сотрудники, коллеги, выгоревшие или эмоционально нестабильны. Мы стараемся вот это все уравновешивать прям максимально.
1: Ну и, конечно же, не могу не спросить про ваши дальнейшие и ближайшие планы.
0: Сейчас, на самом деле, этот год у нас направлен на наш новый, собственно, пилот, вот как вы правильно сказали, ассистент здоровья. В ближайшее время мы хотим укрепить саму систему работы этой программы, сделать понятные маршруты для разных типов обращений, улучшить взаимодействие медицинских координаторов, юристов, психологов. Ну и, собственно, основной наш посыл — это развивать аналитику по обращениям. Для нас очень важно собирать данные о том, где именно люди застревают на этапе постановки диагноза или получения квоты, или поиски нужного специалиста, оформления инвалидности. Ну, собственно, там достаточно большой вид вопросов, где человек может столкнуться с проблемой. И эти данные позволят не только помогать конкретному человеку, но и видеть системные проблемы, за счет этого развивать новые системные продукты, программы, где бы мы могли быть полезны человеку. Параллельно мы продолжаем развивать нашу адресную помощь там, где она действительно незаменима, в сложных, жизнеугрожающих случаях, в реабилитации. Также будем развивать программу прореабилитации, потому что доступность качественной реабилитации в регионах остается проблемой. И чем больше сильных специалистов работает на местах, именно в регионах, тем меньше людям нужно будет ехать за помощью в Москву или искать деньги на частные центры.
1: Ну и в конце. Какой самый первый шаг нужно сделать человеку, который прямо сейчас находится в беде, чтобы не остаться с ней один на один?
0: Знаете, я бы сказала, пожалуйста, не оставайтесь с этим в одиночку. Человеку нужен человек. Самое тяжелое состояние, когда кажется, что нужно сразу разобраться во всем: в диагнозе, в документах, в врачах, в деньгах, в маршрутах, в правах. На самом деле первый шаг гораздо проще. Нужно немножко остановиться и обратиться за помощью. Собрать то, что уже есть, выписки, результаты обследований, назначения, отказы, если они были, и задать свой вопрос специалисту. Фонду, правильному НКО, врачу, юристу, или даже есть помощь в пациентских сообществах. Не обязательно сразу знать все маршруты. Важно найти первую точку опоры. Иногда один разговор с грамотным специалистом позволит человеку понять, что ситуация сложная, но не безвыходная, и выход есть. Мы, в свою очередь, в Правмире именно для этого и работаем, чтобы человек в момент своей растерянности знал, что не разбирайте сами, а давайте спокойно посмотрим на ситуацию, что мы можем для вас сделать. И мы будем рядом, и мы будем вас сопровождать. И, пожалуйста, будем рады любой коммуникации, любой обратной связи. Обращайтесь в Правмир, мы всегда вас поддержим.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находилась исполнительный директор фонда «Правмир» Анна Видич. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Христом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастить и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польского.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных, а за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Поделюсь с вами огромной тайной. Этой же компанией мы проведем с вами и завтрашний день. Так что впереди у нас замечательные выходные, ну а я пока расскажу вам о тех программах, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром будут звучать в нашем эфире. 18.10 – детское время. Сказки «Мамина сибиряка». Сказка про царя Гороха и его прекрасных дочерей. 18.30 – отправляемся на встречу за кулисами. Нас ждет музыкально-поэтический вечер под названием «За столиком чайным в гостиной». В 19.10 – передача из цикла «Хроники Екатеринбурга. Музейные истории». Познакомимся с выставкой «Острова и капитаны», посвященной отряду «Каравелла». В 19.30 – звучащая книга. Валерий Лялин. Рассказы о замечательных людях. Кстати сказать, в 1:20 мы ее повторим для вас еще раз. В 20:20 – беседы о вечном. Поговорим о том, что такое доверие к Богу. В 2:20 эту программу мы для вас повторим. В 21:10 и в 23:10 – вечернее молитвенное правило. А в 21:40 – псалмы царя Давида на русском языке. Прочитает их Лев Прыгунов. В 23:40 услышим те же самые псалмы из программы «Псалтырь» звучащая. В 22:15 передача из цикла «Хроники Екатеринбурга. Музейные истории» выйдет в повторе. Ну а ровно в полночь на наших волнах начнет звучать правило ко святому причастию. Затем каждый час ночью будут звучать повторы программ, а также духовная музыка. В 1:20 и в 2:20 – звучащая книга и беседа о вечном, соответственно. Затем в 3:20 – встреча за кулисами, потом репортаж Виктории Кауган, 14-я кафизма и программа из цикла «Духовное слово». Ну а в 6:20 мы начнем новый день с молитвой. В 7:20 – через час утреннее молитвенное правило мы для вас повторим. В 6:45 прозвучит православный календарь на завтрашний день, на воскресенье 5 число. Ну а в 7:50 – Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня – программа из цикла «Гость в студии». Узнали про деятельность фонда «Прав мир». Вот такие программы сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Ну а завтра ровно в 9:00 я расскажу вам о программах и наших планах на завтрашний день. Прекрасного вам вечера, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость выпуска из Москвы. Там сразу на двух площадках под открытым небом пройдет фотовыставка о добровольцах Патриаршей гуманитарной миссии. Ее открытие запланировано на 3 июля. На выставке можно будет увидеть снимки простых людей разных профессий, которые стали добровольцами и поехали помогать тем, у кого ничего не осталось. Фотоленты раскроют зрителям, почему эти обычные люди отправились в зону конфликта помогать нуждающимся. Также запланированы кинопоказы и встречи с друзьями в непринужденной обстановке. Выставки работают в двух местах – в Таганском парке и в усадьбе Люблино. Следующая новость из Пскова. Там показывают уникальную икону, рассказывающую о двух святых Ульянах, хотя в центре образа только одна из них. Уникальная икона последней трети 15 века под названием «Святые Параскева, Пятница, Варвара и Ульяна» с житием Варвары и Ульяны представлена сейчас в Псковском музее-заповеднике. Особенностью этой иконы является то, что она рассказывает о мучениях святой Варвары и двух святых Ульян, хотя в среднике образа представлена лишь одна из мучениц Ульян. В середине иконы представлены три мученицы, пользовавшиеся в Пскове особым почитанием. В центре изображена Варвара, святая покровительница церкви, из которой происходит икона, а по сторонам от нее – Параскева Пятница и Ульяна Илиопольская. Клейма посвящены житиям трех мучениц – Варвары, Ульяны Илиопольской и Ульяны Никомедийской. В музее-заповеднике пояснили, что композиция на верхнем и правом полях посвящены истории святой Варвары. Цикл клейм открывается изображением ее бегства от гнева отца Диаскора, узнавшего о том, что она тайно исповедует христианскую веру. Далее представлены истязания Варвары у столба плетьми после того, как ее поймали, и явление Господа Иисуса Христа, заключенной в темницу мученицы. Согласно житию, одна из христианок по имени Ульяна пожелала вместе с ней пострадать за Спасителя. Сцена жестоких истязаний расположена ниже, на правом поле. В следующем клейме изображен чудесно явившийся Варваре ангел, принесший покров, чтобы прикрыть ее тело, с которого по приказу епарха были совлечены одежды. Завершается цикл изображением казни обеих мучениц. По преданию, Ульяна была обезглавлена в один день с Варварой в городе Илиополе Финикийском в 305 или 306 году. А далее начинается самое интересное, что связано с этой иконой. В Псковском музее-заповеднике напомнили, что в христианстве известна еще одна мученица по имени Ульяна, подвергшаяся гонениям в Никомедии и казненная в 304 году. Сюжетом из ее жития на иконе отведены левое и нижнее поля. Иконописец выразительно передает драматические сцены жестоких истязаний святой, которую били плетьми, жгли свечами, подвешивали за волосы. Свидетели мучений Ульяны, пораженные ее мужеством, обратились в христианство и были обезглавлены. Таким образом, говоря в целом о композиции иконы, в Псковском музее-заповеднике подчеркнули, что по неизвестным причинам икона рассказывает о мучениях Варвары и двух Ульян, тогда как в среднике представлена лишь одна из них. А сцены, связанные со святой Параскевой Пятницей, в житийном цикле отсутствуют. В настоящий момент икону под названием «Святые Параскева Пятница, Варвара и Ульяна» с житием Варвары и Ульяны можно увидеть в экспозиции «Живопись древнего Пскова» в городе Псков по адресу улица Некрасова, 7. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Ну а сейчас на наших волнах Дмитрий Мамин «Сибиряк». Сказка про царя Гороха и его прекрасных дочерей. Очередная часть. Приятного прослушивания.
1: А в столице уже начинался голод. Голодные люди приходили к башне и кричали: «Прекрасная царевна Кутафья, дай нам хлеба! Мы умираем с голоду! Если нас не жалеешь, то пожалей наших детей!» Жалела прекрасную царевну Кутафью одна мать. Знала она, что дочка ни в чем не виновата. Все глаза выплакала старая царица Луковна, а мужу ничего не смела сказать. И плакала она потихоньку ото всех, чтобы кто-нибудь не донес царю. Материнское горе видела одна царевна Горошенко и плакала вместе с ней, хотя и не знала, о чем плачет. Очень ей жаль было матери. Такая большая женщина и так плачет. «Мам, скажи, о чем ты плачешь?» – спрашивала она. «Ты только скажи, а я попрошу отца, он все устроит». «Ах, ты ничего не понимаешь, Горошенко». Царица Луковна и не подозревала, что Горошенко знала гораздо больше, чем она думала. Ведь это был необыкновенный ребенок. Горошенке улыбались цветы. Она понимала, о чем говорят мухи. А когда выросла большой, то есть ей исполнилось 17 лет, с Горошенкой произошло нечто совершенно необыкновенное, о чем она никому не рассказывала. Стоило ей захотеть, и Горошенка превращалась в муху, в мышку, в маленькую птичку. Это было очень интересно. Горошенка пользовалась тем временем, когда мать спала, и вылетала в окно мухой. Она облетела всю столицу и все рассмотрела. Когда отец заключил прекрасную Кутафью в башню, она пролетела и к ней. Царевна Кутафья сидела у окна и горько-горько плакала. Муха Горошенка полетала около нее, пожужжала и, наконец, проговорила: «Не убивайся, сестрица, утро вечера мудренее». Царевна Кутафья страшно перепугалась. К ней никого не допускали, а тут вдруг человеческий голос: «Это я, твоя сестренка Горошенко». «У меня нет никакой сестрицы». «А я-то на что?» Горошенко рассказала о себе все, и сестры поцеловались. Теперь обе плакали от радости и не могли наговориться. Прекрасная царевна Кутафья смущалась только одним. Именно что маленькая сестренка Горошенко умеет превращаться в муху. Значит, она колдунья, а все колдуньи злые. «Нет, я не колдунья», — объясняла обиженная Горошенко, «а только заколдована кем-то, и на мне положен какой-то зарок. А какой зарок, никто не знает. Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку. А что, не знаю». Прекрасная царевна Кутафья рассказала о всех своих злоключениях. Как она жалела отца, который сделался злым, а потом сколько горя из-за нее терпит теперь все гороховое царство. А чем она виновата, что король-косарь непременно хочет жениться на ней? Он даже и не видал ее ни разу. «А тебе он нравится, сестрица?» — лукаво спросила Горошенко. Прекрасная царевна Кутафья только опустила глаза и покраснела. «Раньше нравился», — объяснила она со смущением, «а теперь я его не люблю. Он злой».
2: «Хорошо, понимаю. Ну, утро вечера мудренее».
1: Все гороховое царство было встревожено. Во-первых, царевич Орлик попался в плен злому царю-косарю. А во-вторых, исчезла из башни прекрасная царевна Кутафья. Отворили утром тюремщики дверь в комнату царевны Кутафьи, а ее и след простыл. Еще больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица. Сидит и не шелохнется. «Ты как сюда попала?» – удивились тюремщики.
2: «А так, вот пришла и сижу».
1: А девица какая-то особенная, горбатая, да рябая, а на самой надето платьишко худенькое, все в заплатах. Пришли тюремщики в ужас. «Ты что наделала-то, умница? Ведь казнит нас славный царь Горох, что не уберегли мы прекрасной царевны Кутафьи». Побежали во дворец и объявили все. Прибежал в башню сам славный царь Горох. Так бежал, что и шапку дорогой потерял. «Всех казню!» — кричал он. «Царь-государь, смилуйся!» — вопили тюремщики, валяясь у него в ногах. «Что хочешь, делай, а мы не виноваты. Видно, посмеялась над нами бедными прекрасная царевна Кутафья». Посмотрел славный царь Горох на рябую девицу, которая, как ни в чем не бывало, сидела у окошка, и подивился не меньше тюремщиков. «Да ты откуда взялась-то, красота писаная?» – строго спросил он.
2: «А так, где была, там ничего не осталось».
1: Удивился славный царь Горох, что так смело отвечает ему рябая девица, и нисколько его не боится. «А ну-ка, повернись!» — сказал он, удивляясь. Как поднялась девица, все увидели, что она хромая, а платьишко на ней едва держится, заплата на заплате. «Этакую ворону и казнить даже не стоит», — подумал славный царь Горох. Собрались тюремщики, тоже смотрят и тоже дивуются. «Как тебя звать-то, красавица?» — спросил царь Горох.
2: «А как нравится, так и зови. Прежде звали Босоножкой».
1: «А ты меня не боишься?»
2: «Чего мне тебя бояться, когда ты добрый? Так и все говорят, какой у нас добрый царь Горох».
1: Много всяких чудес насмотрелся царь Горох, а такого чуда не видывал. Прямо в глаза смеется над ним мудреная девица. Задумался славный царь Горох и даже не пошел домой обедать, а сам остался караулить в башне. Тюремщиков заковали в цепи и отвели в другую тюрьму. Не умели ухранить царской дочери, так пусть сами сидят. «Скажите царице Луковне, чтобы послала мне сюда щей да каши», — приказал царь Горох, «а я сам буду сторожить. Дело нечисто».
2: А царица Луковна убивалась у себя во дворце. Плачет, как река льется. Сына в полон взял злой король-косарь. Прекрасная дочь Кутафья исчезла. А тут еще пропала царевна Горошенко. Искала, искала ее царица по всем комнатам. Нет нигде Горошенки. Видно, ее мышь загрызла или воробей заклевал, думала царица Луковна и еще больше плакала.
1: В столице славного царя Гороха и стон, и плач, и горе, а злой король-косарь веселится в своем стане. Чем хуже славному царю Гороху, тем веселее злому королю-косарю. Каждое утро злой король-косарь пишет письмо, привязывает его к стреле и пускает в город.
3: Его последнее письмо было такое. «Эй, ты, славный царь Горох, немного у тебя закуски осталось. Приходи ко мне, я тебя накормлю. Царю Пантелею я хоть бороду оставил, а у тебя и этого нет. У тебя не борода, а мочалка».
2: Сидит славный царь Горох в башне, читает королевские письма и даже плачет от злости. Весь народ, сбежавшийся к столице, страшно голодал. Люди умирали от голода прямо на улице. Теперь уже никто не боялся славного царя Гороха. Все равно умирать. Голодные люди приходили прямо к башне, в которой заперся царь Горох, и ругали его. «Вот старый колдун караулит ведьму-дочь! Сжечь их надо, а пепел пустить по ветру! Эй, Горох, выходи лучше добром!» Слушает все эти слова царь Горох и плачет. Зачем он злился и притворился?

кандидата, с которым пел Высоцкий, вдруг оказался вдруг не и не друг, и не враг, а так. Вот. И дальше, видите, дается проверка. Вот если сразу не разберешь, то парня в горы тяни. Ну, например, так. Или вот на СВО сейчас проверяют люди друг друга в военной обстановке. И врачи, кстати, там тоже видны сразу, насколько, так сказать, они самоотверженно трудятся над спасением раненых. Поэтому у нас здесь на Земле много способов проверить друг друга и самих себя. А вот что касается доверия Богу, то, во-первых, здесь надо знать, о ком мы говорим. Или если говорим о божестве, то о чем, да? Потому что когда о ком, то это об Отце, о Сыне, о Духе Святом. О Иисусе Христе, вот как Сыне Божьем. И когда мы говорим просто Бог, то это понятное дело, что мы говорим вот о природе божества, которая для нас раскрывается как жизнь, как сам Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Вот как истина раскрывается, как любовь. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Бог есть любовь». И тогда, конечно, нужно же все-таки знать, надо иметь какое-то представление об этих вещах, потому что, ну вот как можно, например, изобразить любовь. Ну, допустим, у вас есть лист бумаги, там, или краски, или мольберт какой-нибудь, масляные краски, любые, какие хотите. Как вы изобразите любовь? Она неизобразима вообще. В принципе, неизобразима. Как истину можно было изобразить? Можно было бы. А ее невозможно изобразить. Это все вещи, так сказать, неизобразимые. И даже не вмещаемые в наш человеческий ум во всей полноте. А тем не менее, вот они так характеризуются свойства вот Божьи, божество так характеризуется. И, в общем-то, дальше это раскрывается уже в Священном Писании. Священное Писание мы понимаем правильно только через священное предание, данное нам святыми отцами. Они как раз имели общение с Богом, они доверяли Богу, и Он доверял им написать то или иное. Вот и пророкам доверял, и они говорили, прямо он так и начинали, как человек выходит, да, и говорит: «Так говорит Господь». Вот настолько Бог доверял этому человеку и поручал ему это, что Иезекииля или Иеремия или Исаия и другие пророки, Малахий, например, и прочие, да, вот выходили и говорили людям: «Вот так говорит Господь». Вот здесь, видите, взаимное доверие проявляется. Бог доверяет человеку, а человек доверяет Богу, что он действительно говорит именно от имени Бога, а не так, не просто так сочинил что-то, что ему на ум пришло. Поэтому здесь идет взаимодействие. Оно, кстати, с самого начала было заложено. Вот Бог доверяет человеку, показывая ему животных, а человек нарицает им имена, то есть он как бы раскрывает сущность, видение этих сущностей этих животных в свете истины божественной. И Господь принимает и соглашается с теми именами, которые дает Адам. Поэтому взаимодействие здесь человека и Бога установлено с самого начала. Как раз-таки проблема сейчас в том, что мы оторвались, мы перестали быть такими открытыми для истины, мы перестали быть открытыми для любви и в конечном итоге даже открытыми для жизни, то, что Бог есть жизнь. А тогда, не доверяя вот самим себе, что, кстати, очень плохо, потому что ведь Господь говорит, что возлюби ближнего своего как самого себя. А у нас вот мне даже недавно было сказано: «Я тебя не люблю». Вот одна из прихожанок сказала: «Я себя не люблю». Я говорю: «И напрасно». Но у нас вот это, если включить, допустим, телевизор, рекламу, ну, то там, конечно, вот этот призыв «полюби самую себя», в основном, кстати, к женщинам обращается, вот, он сводится к тому, чтобы обеспечить себя всеми там помадами, красками необходимым,

0: внешним видом и прочие вещи, что, конечно, никакой истинной любви к себе совершенно не имеет отношения. Потому что полюбить самого себя — это увидеть в себе образ Божий, увидеть себя так, как увидел себя Симеон, новый богослов, когда он рассматривает себя и говорит: «Да чего же я хорош?» Ну, я уж не, сейчас недословно вот перевожу, да, но он просто прописывает себя всего, описывает и восхищается самим собой, потому что он, оказывается, весь светится, весь, все тело его светлым становится. И он видит себя таким, каким бы хотел его видеть Бог. И восхитившись вот тем, как хочет его видеть Бог, он и говорит: вот оказывается, какой я по замыслу Божьему. И он достигает этого. Поэтому и называется одним из трех. У нас всего три богослова. Это вот Иоанн богослов, апостол и евангелист. Это Григорий богослов, и это вот Симеон, новый богослов. Только три человека имеют звание богословов. Это не значит, что другие чем-то умалены там, но вот тем не менее в церкви так закрепилось. Вот Иоанн Златоуст, допустим, Василий Великий и другие многие имеют такие значимые приставки к своему имени. Но это богослов только три, потому что они настолько прописывали, так сказать, видели в свете истины, вот соединялись с этим светом истины, что видели все так, как Господь показывает, и они радуются этой истине и той любви, которую Господь являет. Не случайно именно Иоанн Богослов определил, что Бог есть любовь. Вот. Но любовь — это требовательное, понимаете? То есть это сочетание единого — истина, любовь и жизнь. И разум, кстати. И если от одного чего-то отказаться, то все остальное будет противоположностью. Отказался от разума — будет безумие. Отказался от любви — будет ненависть. Отказался от жизни — будет смерть. От истины отказался — ложь, значит. Вот мы как раз чаще всего находимся в падшем состоянии, мы находимся именно в том отношении, да, что у нас нет полноценной жизни, нет у нас полноценной любви, нет знания истины. И в целом-то относимся подчас к тем, о ком сказано: «Речет безумец в сердце своем, нет Бог». Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вот. И из этих позиций мы дальше говорим: а пусть Бог докажет, что Он есть, а пусть Бог проявит себя. Впрочем, если человек действительно ищет истины, ищет проявление Божьего, он его получает. Вот это несомненно так. И сам Господь говорит о том, что Он с нами до скончания века. Вот ищите и обрящите, стучите, и будет вам отворено. Вот, просите, и будет дано вам. Поэтому если человек действительно ищет истину, то истина идет ему навстречу. Вот. Как доверять в таком вот нашем падшем состоянии? Я говорю, начинается все с того, что мы хотя бы теоретически, да, так скажем, на каком уровне дано, познаем о Боге, узнаем о Боге. А дальше начинаем идти по этому пути, потому что Господь же сказал: «Я есть путь». Вот. Надо идти по этому пути. Это каким образом? Вот, пожалуйста, первый шаг — это исповедь. Когда ты обозначил свои грехи, хотя бы так, как они написаны, так, как они у святых отцов обозначены, причем самые такие серьезные грехи, скажем, блуд, прелюбодеяние, вот, к чему, кстати, к которым относится то, что сейчас именуется гражданским браком. Не лукавишь здесь, а понимаешь, что тот, которого имеешь, тебе не муж, тебе, да, как это было сказано самарянке. И, соответственно, та, которую ты имеешь сейчас, не жена тебе. Вы не зарегистрированы, вы не венчаны. Вот. Когда обличаешь участие там, или соучастие в убийстве, в том числе убийство в чреве, вот аборты. Когда обличаешь свое непочтение, нелюбовь к родителям и так далее. То есть вот когда хотя бы вот это, тем более обращение там к гадалкам, увлечение какой-нибудь темной магией, учением каким-нибудь зловредным. Вот это если обличаешь, тебе уже душе становится легче. Душа становится, она становится чище, и в этой в большем, так сказать, состоянии чистоты, как человек выходит из бани, он говорит, вот 100 потов там сошло, да, в бане у него, грязь смылась, и он даже лицом становится более светлым, и все тело становится таким чистым, вот чувствуется, что это человек из бани, ты вышел. Да, здесь то же самое. Так и выходит человек после покаяния, хотя бы даже формального, хотя бы даже первоначального, но он уже очищен, потому что батюшка прочитал ему вот эти разрешительные молитвы. Вот как человек, Бог доверяет, что батюшке, простому батюшке, человеку тоже грешному, но дается, тем не менее, право взять и прочитать молитвы, что прощаются тебе грехи твои. Я ж недостойный, или властью данной прощаю тебя от всех грехов твоих, вот от тех, которые названы. Дальше начинаешь внимательнее смотреть, а что еще осталось там, какие места на души не омыты. Начинаешь их изучать, опять же, что там может быть. И вот святые отцы все прописали. Ты увидишь это, идешь опять на исповедь. А потом оказывается, что не можешь все это победить. Что чревоугодие, которое есть, допустим, у кого-то ревнивая натура, он ревнует постоянно. Сначала ревновал отца и мать, что они не так сильно его любят, как ему бы хотелось. Потом жену или жена, наоборот, мужа своего постоянно ревнует. Или еще какие-нибудь грехи, которые болезни души. И вот начинает человек бороться, и вдруг оказывается, что он не может их победить. Но тогда начинаешь просить Бога: «Господи, победи во мне». Вот. И дальше, конечно же, здесь второе таинство, таинство причастия, когда Господь входит прямо в человека и исправляет его изнутри, помогает ему. И опять доверие тогда становится еще больше у человека к Богу, потому что, а как же, вот сам Господь снизошел до меня грешного, чтобы меня спасти. Впрочем, он это показал как раз и на кресте, когда пожертвовал собой, чтобы проложить путь человека к Богу. Сам человек не может к Богу просто прийти. В отчаянии человек бывает в таком случае. Как же так? Я вот все стараюсь, я делаю, а как я приду к Богу? Ну, точно так же, как бывает, что, давайте так на простом языке покажем, вот человек увидел какую-то задачу, да, по физике, там, математике или химии, а решить ее не может. Вот бьется и не может решить. И что же делать? Ну, либо не решать эту задачу, просто отбросить, да, ну ее надоело. Или же искать того, кто поможет решить. Путь спасения, да, это такая задача. Найти, пройти этим путем. И ты понимаешь, что ты эту задачу не решишь сам. Тогда можно обратиться, задать вопрос, кто может решить эту задачу вместе с тобой. И вот это оказывается только Бог. Только Бог может решить эту задачу. Поэтому если ты ищешь жизни вечной, если ты ищешь истины, если ты хочешь, чтобы разум твой действительно получил вот это самое, как апостол говорил, имей ум Христов, то есть имей ум, который видит истину, так как она есть. И если ты хочешь научиться истинной любви, такой, как у Бога, такая, знаете, безграничная и в то же время требовательная любовь, вот, то вот, конечно, это можно сделать только обратившись к источнику, потому что оказывается, что Бог и есть источник всего этого. Если хочешь пить, то, наверное, идешь туда, где вода это есть, и берешь, и набираешь, и пьешь. Вот. Так и здесь, и Господь говорит: что той же самой Самарянке говорит, если бы ты знал, кто с тобой разговаривает, то ты бы у меня просила пить. И я бы дал тебе воду живую, такую, которую ты, имея в себе, никогда не возжаждешь больше. То есть тебя не будет томить жажда. Имеется в виду, конечно, жажда духовная. Что нам доверяет Бог? Я уже показал, в некоторых моментах это настолько велико доверие человека, Бога человеку, что вот он даже дает возможность через человека, человеку прочитывать те молитвы, соответственно, таинства совершать, в которых он сам соучастник. Он сам соучастник совместно. Поэтому в алтаре вот батюшки, когда причащают, говорят, Господь посреди нас. И ответ – и есть, и будет. Вот всегда есть, всегда будет. В этом уже доверие, да, и мы доверяем здесь. Идет общее взаимное доверие. Я прихожу как священник в храм, я здесь доверяю тому, что все, что я делаю, соответствующие с правилами ведения службы по чинопоследованию, что это дает именно непосредственный тот самый результат, о котором прошу, который, вот, молясь там, и Господь содействует мне в том, чтобы все произошло так, как положено. То есть, вот, допустим, елей в таинстве соборования. Он действительно приобретает такие свойства, которые способны излечивать человека. Вода, которая служится на молебне, вот, или малое освящение, или великое освящение, тем более крещенская вода, она способна лечить, она способна вот, обладает такими свойствами, которые обычной воде не принадлежат. Тем более, когда речь идет вот о таинстве крещение, таинство Евхаристии, таинство исповеди. Великое совершается вот это доверие Бога человеку и человека Богу. Ну, а что касается, что нам еще Господь доверяет? Да Он, вообще говоря, сотворивший нас в данное время, Он доверил нам это время. Вот это время принадлежит нам, понимаете? Оно так принадлежало в свое время нашим предкам. Они делали в нем свой выбор, определяли, свои отношения с Богом выстраивали. Вот Бог доверяет, доверил им тогда выстроить эти отношения. Сейчас Он доверяет это нам, вот как, мне как человеку, но и народу, которому я принадлежу, Он доверяет тоже сделать свой выбор на данный момент, в данной эпохе, вот, в данное время. Поэтому Господь очень много нам доверяет. Надо только немножко потрудиться, чтобы осознать себе это доверие и самому тоже довериться Богу. А то, что касается, что называется, я доверяю Богу, теперь у меня все должно быть хорошо. А в каком смысле хорошо? Я уже исправился полностью, 100%, я имею ум Христов, да, я имею вот это видение себя светлым и незапятнанным ни в чем, как Семён Новый Богослов. Или что? Что произошло такое со мной? Да ничего пока еще не произошло такого. Вот, поэтому я ошибаюсь. Поэтому у меня не получается что-то, что я затеваю по своей воле, а оно не сложилось, не угодно Богу. Или наоборот, может быть, даже оно и угодно было бы Богу, если бы я делал все правильно, а я делаю неправильно. Вместо того, чтобы любить ближнего, я с ним поругался, вот, осудил и прочие вещи. Поэтому почему у меня все должно быть сразу хорошо, как многие ожидают? Но я же вот пришел в церковь, я же доверяю Богу, пусть Он теперь мне сделает все хорошо. Он делает, чтобы ты спасся. А уже твои бытовые дела, да, вот поставил, допустим, поставила хозяйка молоко, а оно убежало. А что ж, Бог не мог, что ли, там удержать, чтобы оно не убежало? Бог сотворил законы, по которым в определенной степени нагретости происходит расширение. А ты уже должна была сама следить за тем, что происходит у тебя на плите. Не отлучайся и смотри, поскольку у тебя многозаботливость великая, ты и туда, и сюда, и тут и с подругой надо поговорить, и какие-то дела обсудить, и там вдруг что-то понадобилось. Ну вот, результат. Кого надо осуждать здесь? На кого пенять? Чаще всего надо пенять на самих себя, если мы действительно ожидали, что у нас сразу будет перенесение в рай, вот такой чисто здесь, земной, такой, что нам все становится хорошо, прекрасно, все получается, как мы хотим, то как раз-таки нет. Господь ведет нас по пути трудностей. Вот парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. И вот Господь нас не бросает одних, да, но идет совместно с нами, наблюдает за нашим путем постоянно, причем на всякое время и на всяком месте. И даже вот здесь замечательная, можно сказать, притча, которую Силуан Афонский предложил, что когда человек умирает и смотрит на свой жизненный путь и видит два следа, как бы два путника идут, и понимает, что один из следов это принадлежит ему, а другой принадлежит Богу. И вот вдруг он видит, как один след исчез, и вспоминает, что это было самое тяжелое время в его жизни. И он тогда говорит Богу: «Господи, почему же ты меня тогда оставил?» А Господь говорит: «Это не я тебя оставил». «А почему же, говорит, ты видишь, что ли, почему я вижу только одни следы?» «Ну, потому что я взял тебя на свои плечи». Вот таким вот образом Господь во всякое время так нам помогает и избавляет от многих бед. Ну, вот так вот, пожалуй, на этом, может быть, и этот ответ следует завершить, чтобы каждый тоже мог понять, осознать и поучиться доверию Богу и себя передоверить Богу в своем жизненном пути.
1: Ну и завершающий вопрос сегодняшней программы. Как соотносится наше доверие Богу и Божье доверие к нам? Это какой-то взаимный процесс, который растет в любви? Или наше доверие Ему – это всегда вторичный акт, и это ответ на Его доверие к нам?
0: Во-первых, надо понять, что Бог нас творит, каждого человека. Душа каждого человека творится Богом посредством душ родителей. Вот такая формула есть, да? И поэтому, конечно, Господь творит уже в состоянии любви, потому что Ему другое что-либо не свойственно. Творя вот по любви, Он одновременно, конечно, исходно доверяет нам, что мы откликнемся в своем жизненном пути, откликнемся на Его любовь к нам. Узнаем Его, полюбим Его и будем к Нему стремиться. Вот таким вот образом. Дальше, да, дальше весь жизненный путь, по сути, совершается именно в этом. Либо человек отвергает Божью любовь, Бог не перестает от этого любить человека, он только огорчается и видит, что в нем происходят такие изменения, которые не способны в этом человеке вмещать истину. Вот. И как будто его душа больна неизлечимой болезнью, раком. Он тогда ставит диагноз. Он говорит: «Ты не можешь быть здесь со мной, поэтому иди от меня». Вот. Ад — это как раз то место, куда ходит грешник, потому что он не может быть там, где эта истина настолько жжет, любовь Божья настолько испепеляет, что его в аду, ну, можно сказать, при всех там тамошних мучениях и этой бесконечности, бесконечного вот этого отвержения, да, тем не менее он там вот находится. А тот, который научился любить Бога, доверился Ему, он пребывает с Богом, он научился усваивать эту истину, божественную любовь, и обретает жизнь вечную. Вот такое взаимодействие постоянно в нашей жизни.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших днесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мысли,

их, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших водни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати.

и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый ми от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя туз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, осокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во внешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твои, Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.

благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением,
празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Молитва Давида. Псалом 16. Услышь, Господи, правду мою. Внемли молению моему. Прими молитву мою из уст нелживых. Уста твои изрекут приговор мне, очи мои да узрят правду. Испытал ты сердце мое, посетил его ночью, испытал меня и не обрел во мне неправды. Чтобы не говорить мне о делах человеческих, по слову твоему следовал я путями трудными. Утверди стопы мои на стезях твоих, да не поколеблются стопы мои. Я воззвал к тебе, и ты услышал меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Дивно яви милость твою, спасая уповающих на тебя от противников десницы твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока. Под сенью крыл твоих укрой меня от лица нечестивых, оскорбителей моих. Враги мои душу мою обступили, потучнело, замкнулось сердце их. Уста их говорили слова гордыни. Гонители мои ныне окружили меня, взоры свои на меня устремили, хотят низринуть меня на землю, подстерегли меня, как лев, готовый прянуть на добычу, как молодой лев, притаившийся в засаде. Восстань, Господи, настигни их и низринь, избави душу мою от нечестивого, порази мечом твоим врагов десницы твоей. Господи, праведников малым числом на земле еще при жизни отдели от нечестивых. Сокровища твои земные поглощают нечестивые. Богаты они сыновьями и оставили наследие внукам своим. А я в правде моей явлюсь пред лицом твоим, обогащусь благами твоими, когда явится мне слава твоя.
3: В конец слуги Господня Давида, который воспел Господу слова этой песни в день, когда избавил его Господь от руки врагов его и от руки Саула, и сказал, Псалом 17, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, податель помощи, уповаю на Него». Защитник мой, в нем спасение мое, заступник мой. Восхваляя, призову Господа и спасусь от врагов моих. Объяли меня муки смертные, потоки беззаконий привели меня в смятение. Мучения адовы охватили меня, настигли меня сети смертные. Но в скорби моей призвал я Господа, к Богу моему воззвал, и услышал он из храма святого своего голос мой. Вопль мой достиг слуха его, и поколебалась, и вострепетала земля, и основания гор потряслись и поколебались, ибо прогневался Бог. Восклубился дым от гнева его, и огонь от лица его воспламенился. угли возгорались от него. И преклонил он небеса, и снизошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветра, и соделал тьму покровом своим, а крест него — обитель его, темна вода в облаках поднебесных. В блеске молний проносились пред ним облака, град и угли пламенные. И возгремел с небес Господь, Всевышний издал глас свой. Ниспослал он стрелы и разогнал врагов, и умножил молнии, привел их в смятение. И явились источники водные, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения гнева Твоего. Он простер десницу свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих. Избавит меня от врагов моих сильных и от ненавистников моих, ибо стали они крепче меня. Настигли они меня в день бедствия моего, но Господь — опора моя. И вывел Он меня на простор, избавил меня, ибо Он благоволил ко мне. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне. Ибо хранил я пути Господни, и не был нечестивцем пред Богом моим. Ибо все суды Его предо мною, от повелений Его не отступал я. И буду я непорочен пред Ним, и сохраню себя от беззакония. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С праведным поступишь Ты по правде Твоей, и с мужем неповинным по безвинности его, и с избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым — по лукавству его. Ибо ты людей смиренных спасешь, а очи гордых смиришь, ибо ты возжигаешь светильник мой, Господи, Боже мой, озаришь тьму мою, ибо тобою избавлюсь я от искушения, и с Богом моим преодолею стену. Бог мой, непорочен путь его, слова Господни пламенны, защитник он всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего? Бог припоясал меня силою и соделал непорочным путь мой, укрепил ноги мои, как быстрые ноги оленя, и на высоты возвел меня. Научил руки мои сражению, соделал луком медным мышцы мои, и даровал мне щит спасения, и десница Твоя поддержала меня, и наставление Твое исправит меня, наставление Твое меня научит. Расширил Ты шаги мои на пути моем, и стопы мои не изнемогли. Преследовать буду врагов моих, и настигну их, и не возвращусь, доколе не погибнут. Сокрушу их, и не смогут встать, падут под ноги мои. И припоясал ты меня силою на битву, поверг предо мною всех восстающих на меня, и врагов моих обратил в бегство, и ненавистников моих истребил. Взывали они, но не было спасающего, ко Господу взывали, но не услышал Он их». И рассею их, как прах, взметаемый ветром, будто грязь на пути, растопчу их. Избавил ты меня от распрей человеческих, поставил меня главою народов, племена, которых я не знал, подчинились мне, прослышав обо мне, изъявили покорность, но изменили мне чужеземцы. Изнемогли иноплеменники и охромели на путях своих. Жив Господь! И благословен Бог, и да будет превознесен Бог, спасающий меня, Бог, воздающий за меня и покоривший мне народы, избавитель мой от врагов моих яростных. Над восстающими вознесешь ты меня, от мужа неправедного избавишь меня. Посему прославлю тебя средь народов, Господи, и имя твое воспою. Возвеличил ты спасенного тобою царя, и творишь милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Вконец, Псалом Давида, Псалом 18. Небеса проповедуют славу Божию, и о творениях рук его возвещает вселенная. День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Разнеслись по всей земле вещания их, и до предела вселенной речи их. Солнце соделал Бог обителью в небесах, и оно, как жених, выходит из чертога своего, радуется, как исполин, пускаясь в путь. От края неба исход его, и встреча его с тьмой у края неба. И никто не лишится теплоты его. Закон Господень непорочен, наставляет души, свидетельство Господне верно, умудряет младенцев. Повеления Господни праведны, веселят сердце. Заповедь Господня светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Суды Господни истинны, праведны во всем. Вожделений золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах. И раб твой хранит их. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их. Грехи свои кто до конца уразумеет? От тайных грехов моих очисти меня, от чуждых естеству огради раба твоего. Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого. И будут угодны тебе слова уст моих, и помышления сердца моего всегда пред тобою, Господи, податель помощи и избавитель мой». В конец Псалом Давида, Псалом 19. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Он тебе помощь от святилища, с высот Сиона, да охранит тебя, да помянет Он все жертвы твои, и все сожжение твое да будет обильно, да сотворит тебе Господь по сердцу твоему, и всяк замысел твой да исполнит». Возрадуемся мы о спасении Твоем, возвеличит нас имя Господа Бога нашего. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что спас Господь помазанника своего, услышал его с неба святого своего, могуча спасающая десница его. Одни на боевых колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. Они споткнулись и пали, а мы встали и укрепились. Господи, спаси царя и услышь нас в день, когда призовем Тебя. Псалом Давида, Псалом 20. Господи, могущество Твое возвеселит царя, и спасенный Тобою возрадуется он. Чего желало сердце его, даровал ты ему, и прошений уст его не отринул. Ибо встретил ты его благословением благостным, возложил на главу его венец с камнями драгоценными. Жизни просил он у тебя, и даровал ты ему долголетие навеки. Велика слава его, спасенного тобой. Славу и великолепие возложишь ты на него, ибо даруешь ты ему благословение навеки, возвеселишь его радостью перед лицом твоим. Ибо царь уповает на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука твоя всех врагов твоих, десница твоя да настигнет ненавистников твоих. Ибо ввергнешь ты их в пламя, словно в печь огненную, в час явления лица твоего. Ты, Господи, в гневе своем приведешь их в смятение и предашь их огню. Плоды их трудов на земле ты погубишь, и потомков их исторгнешь из числа сынов человеческих. Ибо задумали они тебе зло, возымели намерения, но не могут их совершить. И обратишь ты их вспять, и поразишь лица их. Вознесись, Господи, в силе Твоей. Воспоем и поем силу Твою.
4: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость выпуска из Москвы. Там сразу на двух площадках под открытым небом пройдет фотовыставка о добровольцах Патриаршей гуманитарной миссии. Ее открытие запланировано на 3 июля. На выставке можно будет увидеть снимки простых людей разных профессий, которые стали добровольцами и поехали помогать тем, у кого ничего не осталось. Фотоленты раскроют зрителям, почему эти обычные люди отправились в зону конфликта помогать нуждающимся. Также запланированы кинопоказы и встречи с друзьями в непринужденной обстановке. Выставки работают в двух местах – в Таганском парке и в усадьбе Люблино. Следующая новость из Пскова. Там показывают уникальную икону, рассказывающую о двух святых Ульянах, хотя в центре образа только одна из них. Уникальная икона последней трети 15 века под названием «Святые Параскева Пятница Варвара и Ульяна» с житием Варвары и Ульяны представлена сейчас в Псковском музее-заповеднике. Особенностью этой иконы является то, что она рассказывает о мучениях святой Варвары и двух святых Ульян, хотя в среднике образа представлена лишь одна из мучениц Ульян. В середине иконы представлены три мученицы, пользовавшиеся в Пскове особым почитанием. В центре изображена Варвара, святая покровительница церкви, из которой происходит икона, а по сторонам от нее – Параскева Пятница и Ульяна Илиопольская. Клейма посвящены житиям трех мучениц – Варвары, Ульяны Илиопольской и Ульяны Никомедийской. В музее-заповеднике пояснили, что композиция на верхнем и правом полях посвящены истории святой Варвары. Цикл клейм открывается изображением ее бегства от гнева отца Диаскора, узнавшего о том, что она тайно исповедует христианскую веру. Далее представлены истязания Варвары у столба плетьми после того, как ее поймали, и явление Господа Иисуса Христа, заключенной в темницу мученицы. Согласно житию, одна из христианок по имени Ульяна пожелала вместе с ней пострадать за Спасителя. Сцена жестоких истязаний расположена ниже, на правом поле. В следующем клейме изображен чудесно явившийся Варваре ангел, принесший покров, чтобы прикрыть ее тело, с которого по приказу епарха были совлечены одежды. Завершается цикл изображением казни обеих мучениц. По преданию, Ульяна была обезглавлена в один день с Варварой в городе Илиополе Финикийском в 305 или 306 году. А далее начинается самое интересное, что связано с этой иконой. В Псковском музее-заповеднике напомнили, что в христианстве известна еще одна мученица по имени Ульяна, подвергшаяся гонениям в Никомедии и казненная в 304 году. Сюжетом из ее жития на иконе отведены левое и нижнее поля. Иконописец выразительно передает драматические сцены жестоких истязаний святой, которую били плетьми, жгли свечами, подвешивали за волосы. Свидетели мучений Ульяны, пораженные ее мужеством, обратились в христианство и были обезглавлены. Таким образом, говоря в целом о композиции иконы, в Псковском музее-заповеднике подчеркнули, что по неизвестным причинам икона рассказывает о мучениях Варвары и двух Ульян, тогда как в среднике представлена лишь одна из них. А сцены, связанные со святой Параскевой Пятницей, в житийном цикле отсутствуют. В настоящий момент икону под названием «Святые Параскева Пятница Варвара и Ульяна» с житием Варвары и Ульяны можно увидеть в экспозиции «Живопись древнего Пскова» в городе Псков по адресу улица Некрасова, 7. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В Музее истории Екатеринбурга действует выставка под названием «Острова и капитаны». Она посвящена отряду «Каравелла» и ее руководителю Владиславу Крапивину. И ближайшие несколько выпусков мы посвятим рассказу об этой выставке. Сегодня предлагаю познакомиться с ней обзорно, а поможет мне в этом Анна Шустикова, заведующая детских программ Музея истории Екатеринбурга. Анна с нами на телефонной связи. Анна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, Анна, расскажите нам немножко об этой выставке и о чем она вообще.
1: Ну вот на самом деле этот год юбилейный для отряда «Каравелла», потому что Владислав Петрович не только знаменитый детский писатель, он еще и замечательный педагог и создатель особого отряда, отряда «Каравелла». И 2 июля отряду «Каравелла», то есть исполнится уже 65 лет. И это был большой проект, который музей реализовывал именно вместе с руководством отряда. То есть сама выставка не только рассказывает о творчестве Крапивина именно как писателя, но скорее его о работе именно как педагога и о том, что сейчас изучают в отряде «Каравелла». Что отряд это уникальный, а сам Владислав Петрович Крапивин 65 лет назад совершенно не собирался организовывать никакой отряд, ни пионерский, никакой другой. Но так уж получилось, что он жил у своей сестры на Уктусе, на Пронина 28, общался там, будучи молодым человеком, только закончившим университет и работником газеты, он общался со своей племянницей, с ее друзьями, ему очень нравилось общаться с детьми, и так уж как-то получилось, что со временем оказалось, что в квартире места мало, они перенеслись на чердак дома, и там именно 2 июля начал свое плавание фрегат «Бандерилья». Была сделана первая запись в судовой журнал, и с этого времени считается история отряда «Каравелла». И вот как раз отряду вот этой истории у нас посвящена выставка. Ну и, конечно, тому, что каждый может стать капитаном своей судьбы.
0: Как она собиралась?
1: На самом деле стоит сказать, что выставка детская, она сразу планировалась как детская, поэтому это не классическая выставка в понимании, что вот музейная выставка, ты приходишь, там одни витрины, много-много текста. Нет, эта выставка сразу планировалась как интерактивная, в ней множество интерактивных зон, начинается она с чердака, ну, такого, получается, образа чердака, где начинался отряд «Каравелла», то есть там есть и как в воспоминаниях Крапивина и в его книгах, например, штурвал, сделанный из колеса велосипеда, там есть рында, которая сделана из алюминиевого ведра. То есть такой вот, получается, такое начало, что ли, любви к морю в нашем сухопутном Екатеринбурге. На нашей выставке можно узнать и попробовать себя во многом и многом. То есть можно, например, попробовать себя в семафорной азбуке, можно позавязывать морские узлы, понять, как называются части корабля, и даже самому принять участие в гонках. У нас есть свой видеозал, где идут фрагменты интервью с Владиславом Петровичем Крапивиным, и можно написать даже собственное желание и положить его в бутылку, как делали это люди, попавшие на необитаемый остров. На деле, надо сказать, что отряд не сразу перешел к навигации, потому что сейчас у «Каравелла» есть своя флотилия яхт. Она начала организовываться при Владиславе Петровиче Крапивине. Вместе с детьми он строил яхты, которые сейчас ходят по Верхесецкому пруду, потому что как раз сейчас заканчивается сезон навигации у «Каравеллы». И у нас на выставке, например, представлена модель яхты «Экватор». Настоящий «Экватор» тоже строил Владислав Петрович Крапивин, но и та яхта, которая находится на выставке, то есть модель, она тоже сделана руками Владислава Петровича, потому что он не только писал книги, он разрабатывал свои схемы яхт, в них носились изменения, то есть не все яхты «Каравеллы» одинаковые. Сейчас реальный «Экватор», который является такой жемчужиной флотилии, как раз находится на ремонте, ему меняют корпус, но вот у нас он, получается, целый. То есть такой интересный экспонат, который можно увидеть в витрине, то есть достаточно близко. У нас можно увидеть навигационные приборы из класса «Каравеллы», где изучают, как раз рассказывают о навигации, о правилах поведения на глади водной. И у нас можно, например, увидеть примеры формы каравеллы. А поскольку также каравелла уже много-много лет снимает игровые фильмы, у нас как раз есть примеры фильмов, которые в каравелле хранятся на бобинах, например, «Мальчик со шпагой». Ну и множество вот как раз таких интерактивных элементов, которые дают такую возможность почувствовать себя хоть немного каравельцем и героем книг Крапивина. Плюс для Крапивина вот как раз такой визуальный стиль. Очень много над ним работала Евгения Стерлигова, и работы Евгении Стерлиговой тоже представлены на выставке, те, которые она делала специально для отряда «Каравелла».
2: Про экспонаты, которые на ней представлены, тоже интересно. Расскажите, пожалуйста.
1: Но большей частью это вещи, которые нам предоставил сам отряд, которые хранятся в его штаб-квартире. И у нас есть небольшой стенд, который мы представили из собственных фондов. Он находится в первом зале. Это личные вещи Владислава Петровича Крапивина, потому что Владислав Петрович Крапивин является почетным гражданином Екатеринбурга. У нас есть большие фонды по многим-многим почетным гражданам города. Но в основном, да, это вещи, которые нам предоставила «Каравелла».
2: А вот по вашему мнению, какой самый интересный экспонат, что вам больше всего понравилось?
1: Мне лично очень понравились и очень нравятся модели кораблей, потому что там есть не только экватор, он такой большой, почти метровый, со своей мачтой высокой, но есть там и «Карака», у нас есть сама «Каравелла». То есть это модели, которые в разное время делал либо Владислав Петрович, либо ребята, которые хранят